Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмечены

0: Если у жены внезапно улучшилось настроение, срочно ищите другое место для заначки.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро всем, здравствуйте. Это Полина Пух прозвучала в эфире. Лимассольский дождь. Вот что нас всех ожидает снаружи. Ну, это, конечно же, про Лимассол. Прямо сейчас через какие-то неведомые, я так понимаю, потоки вселенского масштаба пришлось добираться. Ну и, собственно говоря, наконец-то это все случилось и произошло. Рассказывайте, пожалуйста, как у вас там погода в Никосии, в Ларнаке, в Пафосе. Очень любопытно узнать, как обстоят дела. Слушайте, 19 градусов, если я не ошибаюсь, и супер холодные лужи, но здорово-то как, мамочки мои, вот Сереж тоже искупался. А, да, Сереж, секунду, вот.
1: Только вот-вот выплыл из этих океанов, которые у нас появились на дорогах, но обильно, конечно же, нас радует дождик с утра.
0: В Пафосе тоже такая история?
1: В Пафосе, мне кажется, везде такая история по всему нашему острову.
0: Ну так неплохо нас сегодня накрыло.
1: По дороге сейчас тоже встретил дождик.
0: Ой, мамочки мои, ребят, ну, в общем, мы ждем, когда это все... Как это все будет продолжаться, да? Вот нам, знаете, в этом году, мне кажется, очень категорично включают новый сезон. Ну, то есть зима, раз, и все. Одной кнопкой в декабре была включена, да, прошлого года, но тем не менее, зима. Значит, весну пропустили.
1: Так, да, потом сразу лето.
0: Да, 1 июня, вот помню, да, тут не так давно времени, на самом деле, так много времени прошло, врубили сразу же жару, мол, все, давайте, раздевайтесь. И быстренько на море. Ну вот в октябре 2 числа сентябрь нам оставили еще как бонус, может быть, за весну упущенную. Вот. О, упущенная весна. Сейчас начнется. Ой, божечки мои, такие сейчас рефлексии пойдут, и мысли, и же с ним. Ну вот, 2 октября взяли и включили резко осень. Мне буквально только вчера написали.
1: У нас по всей уже вчера дождик пошел.
0: Уже?
1: Да.
0: А, видишь как. Мне вчера буквально написали: ой, Ира, у вас такая классная погода, а у нас тут ось, у нас такое вот мракобесие, и я еще совсем такая хвастаюсь, говорю, ну, если вот вы скучали по таким солнечным дням, то вы же знаете, где найти, приезжайте к нам на Кипр, дорогой, да?
1: Радоваться дождю.
0: Вот оказалось, к чему я призывала людей, вот.
1: Знаешь, а с другой стороны, вот этой, возможно, влаги, прохлады немного не хватало, поэтому пусть она разбавит это лето, добавит немножко вот так дождика, свежести. А мы уже вместе там, конечно же, все и окунемся в интересное настроение.
0: Это мне небесной канцелярии звонят, судя по всему.
1: Звонят, что погода будет, все хорошо, не волнуйтесь.
0: Ой, ну да, в общем, самое время включать песню, друзья. Доброе утро всем и каждому. Мы начинаем просыпаться в эту прекрасную, между прочим, пятницу, и никакой дождь нам не помеха.
1: Доброе утро.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, спасибо, как всегда, за вашу отзывчивость. Вот получили красивое небо, хорошо, без дождя. Только красивые облака, белокрылые лошадки летают над Никосией. Это замечательно. Ну, а мы продолжим пока вот из дождя к вам вещать, стучаться с звездными прогнозами на день сегодняшний. Итак, знаки огня. Овны, львы и стрельцы. Сегодня представится отличная возможность проявить свои организаторские способности. Опа, опа, опа, па. И объединить друзей вокруг интересной идеи. С легкостью.
2: А давайте не пойдем на работу.
1: Да.
2: Дождь все же.
1: Не, на самом деле, если вот, по сути, ничего плохого не случится на работе, если ты туда не придешь. Логично же?
2: Да.
1: Ну, вот. Все. До свидания.
2: Поэтому идея есть, но уже образоваться вокруг нее или нет, это в ваших руках.
1: А, да. О, да. Так, объединяться ты, наверное, имел в виду образоваться. Это хорошо. С легкостью увлекут окружающих своим энтузиазмом и проведут прекрасный вечер. Ну, в общем, знаки огня у нас сегодня самое, что ни есть, огонь.
2: Да.
1: Спасибо, ребята. Надо дружить с вами. С вами сегодня очень весело вообще. Просто великолепно. Особенно собрать друзей вокруг, ну, не знаю, стула, да?
2: Вечериночка намечается.
1: Ну, та-та-та-та-та-та-та. Игра со стульями, мне кажется, самая веселая. Класс.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вы почувствуете небывалую легкость в обустройстве персонального пространства. Сможете внести пару точечных штрихов в интерьер, изменить тем самым обстановку и поднять себе настроение.
1: Красота, да и только, и гармония домашняя. Я не знаю, как вы, но мне кажется, что время как будто бы с дождем немножко провалилось в другое измерение. И так вот медленно-медленно кап-кап-кап-кап куда-то вот стучится и уходит. А мы шагаем дальше. Это мои просто философские размышления между прогнозом на день сегодняшний. Земные знаки, ну, конечно, мы вас не забыли. Естественно, все готово. Тельцы, Девы и Козероги, день порадует вас абсолютной уверенностью в собственной правоте. Вот так! Права и точка. Лучше воспользоваться этим и незамедлительно расставить все точки над «и» в важном вопросе. Я права, а ты должен. А? Класс?
2: И точка.
1: Точка.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, не игнорируйте погодные условия. Вот тут прям действительно день сегодняшний. Пренебрежение ими может обернуться досадной задержкой.
1: Так вот для кого дождь? Мы-то думали.
2: Знаки воды. Ага. Вот вам и вода.
1: Льют. Ну да, аккуратно сегодня.
2: А задержка только вот лук будете выбирать, от этого и задержится.
1: Да на дорогах, на самом
2: дорогах,
1: деле.
2: Пробки,
1: сейчас
2: да.
1: Будет большие, да. Пробки, трафик и так далее и тому подобное. В общем, аккуратнее. Все только начинается. Доброе утро. День прекрасный.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Союз.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Если жена топает ногами и не желает вас слушать, постарайтесь не мешать. Может, она танцует.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Бек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, ну, во-первых, сегодня пятница, мы как-то за дождем все забыли, пропустили.
2: Самое главное, да, пятница, а завтра уже выходные.
1: Да, вот так вот раз, значит, после того, как мы отметили День независимости всем островам, а заодно и день рождения русского радио Кипр, потому что франшизу, по крайней мере, мы распаковали именно 1 октября в 2020 году, и вот с тех самых пор ведем свое летоисчисление.
2: Шесть летиков, хотел сказать, там исполнилось, но вот мы уже немножечко стали еще на год старше.
1: Разумеется, это никак не обесценивает 20-летие медиагруппы «Русская волна», потому что на самом деле радиостанция звучит аж с 2006 года. Но, тем не менее, вот это вот обновление, новая стилистика вещания, программы, ведущие в том числе, это все, конечно, очень здорово обновляет и мотивирует на новые какие-то достижения и новые проекты, в том числе в эфире. Ну, а теперь мы будем рассказывать вам о тех праздниках, которые отмечать будем именно сегодня, 2 октября. И начнем, пожалуй, с улыбки. Да? От улыбки.
2: Улыбайтесь, хочется сказать. И пусть улыбка всегда, конечно же, не сходит с ваших лиц. Всемирный день улыбки. Отмечаем сегодня.
1: День рождения электрон. Решил дважды,
2: да? Еще раз, да. Вот просто день рождения улыбки. Улыбка, она, знаешь, она такая самая потрясающая, самая хорошая. Ее можно отмечать много-много и несколько раз. С улыбки начинается все самое хорошее.
1: Да, абсолютно. День детской музыки, как, например, улыбнулся, написал музыку деткам, тоже хорошо, и ты продолжаешь веселиться. День рождения электронной почты.
2: Да.
1: Вот. Здесь уже не так, да, хочется улыбаться.
2: Особенно, когда приходит письмо, а сейчас еще такие длинные приходят, пока ты это все прочитаешь. Есть те, кто вот до сих пор e-mail, это e-mail.
1: Ну, слушай, на самом деле... И смотря что ждешь. Там же иногда такой имейл придет, думаешь, вау, наконец-то.
2: Тоже верно. Так, ну, Всемирный день таблицы умножения сегодня также можно отметить, да?
1: И 6 на 7.
2: Вспомнить все вот эти цифры.
1: И все, и подзавис. Я поняла. Ну, так. Было, да? Было когда-то.
2: Ну, конечно.
1: И на этом хватит. Так, день сотовой независимости. Я вот думала долго, что это такое. Это про мед.
2: Ну, скорее всего.
1: Пчелы решили
2: сказать...
1: А ты сказать...
2: любишь, кстати, в сотах или вот просто мед?
1: Мне и так, пожалуйста, и лучше без хлеба. Да, вот обожаю мед, честно. И слава богу, мне повезло, у меня нет аллергии. Вот, поэтому этот продукт я могу употреблять...
2: У меня также, да.
1: Сколько мне влезет, а обычно влезает нормально.
2: В сотах это еще такая вот, как будто еще жевательная резинка.
1: Ну да, немножко.
2: Ты вот сладенького медку попробовал, а потом еще и пожевал. Ну что, раз мед, тогда...
1: Нет, я вот не знаю, знаешь, вот я то ли пчелы сказали, все, мы независимо от вас, и полетели куда-то чуть дальше. То ли это от мобильной связи, да, ну вот сотовой.
2: Мне мед больше нравится.
1: Мне тоже как-то, да. Давай намажем медом это утро. Как-то романтичнее. Но было, конечно, вот момент, когда появились мобильные телефоны, это школа, и хотелось все время позвонить. Но, правда, позвонить было немного кому, потому что не у всех эти телефоны были, вот. Но тебе безудержно хотелось вот прям что-то написать, что-то кому-то рассказать, похвастаться, конечно же, потому что у тебя уже есть. Классно, вот. И вот эта зависимость тоже в том числе была. Ну, или играться там в какие-нибудь игры.
2: Ну, игр тогда там было не слишком много, но вот я сейчас окунулся в эту ностальгию, когда появился у меня первый мобильный телефон. Действительно,
1: кирпич?
2: Кирпич.
1: Кирпич.
2: Так и можно было его назвать.
1: Но
2: единственное, что можно было сделать, это действительно позвонить. И вот это хотелось очень сильно сделать.
1: Да, ну, собственно говоря, Всемирный день студенческого радио. На этом, пожалуй, будем закрывать наш гороскоп с праздниками. Студенческое, любое, зрелое, да, взрослое, всякое радио нам важно, нужно, и это круто, что человечество вообще придумало радио. Как удобно с утра пораньше послушать родные голоса, любимые песни и заказать поздравления друга.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь пробежимся, или я бы даже сказала, пролетим над событиями дня сегодняшнего. Шагаем в историю. 2 октября 1803 год. Москва впервые увидела полет воздушного шара.
2: Остаемся в Москве. 1931 год. Утверждено решение о начале строительства московского метро.
1: Там же в 1987 году впервые вышла в Москве телепрограмма «Взгляд». Легендарная, с историей и привлекающая огромные миллионы населения в виде аудитории.
2: Мне кажется, вот начальную заставку помнит абсолютно каждый. Это вот эта вот голова такая, лицо, которая появлялась. Меня в детстве пугало. А потом уже понимаешь, о чем все-таки была эта программа. 1997 год. Японские ученые обнаружили человеческий ген, отвечающий за функции биологических часов.
1: И там же в Японии, видите, как мы сегодня в Москве, да, там в России побывали, в Японии. Больше нам не надо. Начались продажи первых в мире роботов-инкассаторов. Интересно, они денежку выпускали?
2: Ну, или получается, только считали, да?
1: Да. Потому что если выпускали, забирали, то это же лучше... вложение.
2: 2002
1: акции,
2: год,
1: акции,
2: да?
1: В 2002 году в Японии уже роботы... Не, ну, странно. Да, прекрасно.
2: А сейчас не только уже роботы-инкассаторы, сейчас только каких их нет? Этих роботов-то, а?
1: Да, друзья, на этом наш календарь закрывается. Мы спокойно будем двигаться дальше. Но напомним, пожалуй, чуть-чуть вам, что можно сделать с нами, с русскими перцами. Опа, дерзко. 4-9-105-7, номер работает у нас в студии. И сюда мы ждем ваш поздравительный смс для ваших родных, близких, друзей. Поверьте, это самое настоящее счастье — получить звоночек с утра пораньше и услышать, что вас хотят поздравить на всю страну. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, добавляйте вот таких ярких моментов в вашу жизнь.
2: Пишите, очень ждем.
0: Что слушает страна?
3: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
4: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
0: Только любимое. Только лучшее.
5: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
6: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26-8-4-2000. Минтис. Место, где хочется жить.
7: Большие города.
0: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
8: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
9: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ну, у нас тут небольшая такой, да, аджастмент. Солнце пробирается сквозь облака, но в целом очень даже хорошо как-то вот покапало и прошло. Не знаю, как настроение, как погода, но вроде как лето все еще намечается. Не расстраиваемся.
3: Все еще будет хорошо. Да. Рассказывайте, номер 49-105-7 у нас работает. Передавайте приветы и, главное, поздравляйте именинников нашего острова.
2: Ну, а пока обсудим мотивационные ролики, друзья. Они оказались не такими бесполезными, как принято шутить, смеяться над ними, да? Исследование.
3: Есть польза все-таки, да?
2: Да, представляете, провели исследование, что эти ролики действительно могут ненадолго улучшать настроение. Ну, хоть что-то хорошее. А вот дальше вообще шикарно. Ученые из Пекинского университета, а? Мамочки мои.
3: Потратили столько-то дней и часов,
2: чтобы... На просмотры, мотивационных роликов. И пришли к выводу, да нормально все будет.
3: Мотивация у нас появилась. Ну, или как минимум настроение хорошее.
2: А другая группа в это время смотрела обычно развлекательный стендап, а? Вот это хорошо. После просмотра у первой группы снизились показатели кратковременной подавленности, а второй группе и так было хорошо.
3: Они просто веселились и смеялись, да?
2: Не, ладно, возвращаемся в серьезные исследования, да? 10 минут никогда не сдавайся, разумеется, не смогут как-то разгребсти те задачи, которые вам надо делать.
3: Либо просто вообще решить ваши проблемы.
2: Не смогут вывести вас из депрессии, тоже не смогут, но поднять настроение и немножко забустить вот этот вот, да, ваше ощущение и самоощущение.
3: Щепотку мотивации
2: добавить. Да-да-да, вот это получится. Поэтому, если, грубо говоря, вот посмотрел немножко, да, я не знаю, какие у тебя самые любимые мотивационные ролики?
3: Вот сейчас задумался, я вообще смотрю ли такие видео.
2: Да
3: я
2: ладно.
3: Я люблю просто вот какие-то рилсики полистать.
2: А, ясно, понятно. Хорошо тогда, поскольку ты...
3: Возможно, там попадаются и мотивационные. Понимаешь, я сейчас не могу прямо ответить, какой именно мотивационный ролик мне попадается. Ну, конечно, когда ты видишь, что что-то происходит хорошее. Вот мне очень нравится, вот сейчас вспомнил, подборка, когда показывают о том, что и новости, которых вы, возможно, не знали и не слышали. И о том, что в каких-то точках планеты произошли какие-то удивительные, классные вещи. Кто-то кому-то помог, какая-то благотворительность. Вот что-то хорошее делается и создается. Вот такая, знаешь, мотивация тоже сделать что-то хорошее.
2: Получается, работает?
3: Да.
2: Вот, просто мои мотивационные ролики, хоть ты не спрашиваешь. Вот вы говорите...
3: Какие ваши мотивационные ролики? И расскажите, пожалуйста.
2: Я же расскажу. Ну как, что это что-то на кожаном салон,
3: так.
2: Да? Ну ты посмотришь, думаешь, понятно, я знаю, чего хочу.
3: Вот это мотивация.
2: Конечно. Как еще?
3: Визуализация.
2: Я обязательно, прежде чем понять, хочу я это, не хочу, хочу посмотреть.
3: Угу.
2: И если этого у нас нет на острове, ну там релиз 27-го года, да, ну презентация-то уже прошла в разных точках мира.
3: Да.
2: И все, пожалуйста. Вот я иду за мотивацией, посмотрела. Понятно, вот это все-таки не хочу, вот это... А вот это, пожалуйста, да. Пожалуй, попробуем. В общем, ребят, все такие вещи, которые вам приносят хорошее настроение, на самом деле, с одной стороны, действительно крадут время, но с другой стороны, улучшают вам настрой. Поэтому 10 минут, не больше. Вот золотое правило, как правильно перенастроить вот эту эффективность и взять из нее все. 10 минут посмотрели такие ролики, настроение подняли и... Вперед!
3: Да, просто слушайте дальше русских перцев и наслаждайтесь этим утром. А что вас мотивирует? Расскажите. Номер 49-105-7.
2: У нас специальные выходы, да, вот так вот коротко и ясно, чтобы все было безопасно. Та-дам! А теперь песня!

0: проснулись?
1: Спали? Просыпайтесь! Русиш Петер зажигает! Присоединяйтесь!
2: Пятница! Эх, она уже наступила. Поздравляем всех, кто ее ждал.
3: Поздравляем.
2: Выходные.
3: Ну, представляете, вот так вот раз и все. Кстати, а как вам вот эта вот практика? Один день выходной на неделю.
2: Очень хорошо.
3: Скажи.
2: Здорово.
3: Мне очень. Я правда, я успела, правда, переделать много-много-много дел.
2: И я понял, что мне нравится, когда этот выходной четверг. Потому что потом пятница и опять выходные. Очень здорово. Вот если бы это был вторник, ну, как-то не
3: так.
2: Не
3: надо, да?
2: Среда
3: тоже сомнительная. Заберите свои выходные.
2: А четверг, ну, как хорошо получается. Вот, да, поработали середину недели. Вот прям отметили, потом выходной и пятница, которая говорит об одном, что вся, завершаем рабочую неделю, отправляемся в выходные.
3: Пошел я.
2: Классно просто. А ты что, много чего переделала,
3: абсолютно,
2: да?
3: Абсолютно, да. Причем я еще с утра успела попасть на тренировку. Это классно. Uh-huh. 8:30, конечно, ну там надо было мотивировать людей на то, чтобы отправиться. Мол, можно поспать? Можно! А можно и потренироваться, например.
2: Да.
3: Вот. Ну, а дальше вот прям целый распорядок, много-много всего разного. И даже то, что надо было, не планировалось, тоже можно было успеть. И я подумала, классно, вот это здорово. Вот. Сегодня, правда, дождь немножко внес, скажем, чуть-чуть небольшие свои коррективы. Вот.
2: Да-да-да, вот смотри на человека, который такой же помыл окна, а дождь пошел.
3: Вот.
2: Это я.
3: Ай-яй-яй, вот как бы. Ну ладно, что уж тут поделать. С другой стороны, мы же помним, что у природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Так, ну что, дорогие наши, мы вам напомним еще разочек, пожалуй, о том, что у вас есть такая возможность поздравить своих родных и близких вместе с Русским радио Кипр. Для этого достаточно написать нам смс на номер 49-105-7. Если хотите, чтобы мы дозвонились вашему прекрасному человеку, то оставляйте, пожалуйста, еще и контактный номер.
2: А также просто рассказывайте, как вы завершаете эту рабочую неделю, как началась у вас пятница. Просто передавайте приветы в нашу приятную компанию. Добро пожаловать!
3: Ну а пока мы будем просто хвастаться, какие новости. Боже мой, Костя Столяров уже вовсю готов тоже хвастаться. Я надеюсь, он будет это делать осознанно, усиленно, громко на всю страну. Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами кипрского флага.
2: Видели? Кто был, а? Дубай? Или бы кто просто видел видео? Красиво, безумно просто. Вот Бурдж-Халифа, громадная, большая.
3: Да, да,
2: и там
3: да,
2: красуется
3: да.
2: наш флаг.
3: Классно. Ну вот я, к сожалению, не видела. Была на острове, но надо будет посмотреть в социальных сетях, как это все должно было бы уже завируситься. А почему? Что случилось? Выкупил ли Кипр Бурдж-Халифа? И что там вообще произошло? Вам в деталях и подробностях расскажет наш прекрасный Костя Столяров. Ну, а мы будем двигаться дальше. У нас что? У нас песни?
2: Да, песни, и в следующем часе уже только с вами услышимся.
3: Да, так что не уходите далеко, пожалуйста. Побудьте с нами. У нас еще впереди два прекрасных часа хорошего настроения.
2: Утреннее шоу «Русские перцы».

0: Реклама на русском.
1: Atria Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buy sell cypress.com.
3: Откройте для себя частный.

0: рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
1: Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели. Она показала мне, как менять пододеяльник.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Русское радио.
4: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе.

0: и свежая выпечка Toy Confectionery.
1: Новости на русском.
2: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами кипрского флага. Житель Пафоса дважды попался русскоязычным мошенникам и потерял 65 тысяч евро. В Локотамии в воскресенье перекроют улицы из-за забега. Теперь подробнее. Вечером 1 октября в Дубае самое высокое здание планеты подсветили цветами кипрского флага в честь 66-й годовщины независимости республики. Инициативу организовало посольство Кипра в Арабских Эмиратах. В Никосии праздник отметили военным парадом и обращением президента Никоса Христодулидиса, который назвал воссоединение острова единственной целью и возложил на Турцию ответственность за отсутствие прогресса в переговорах. Подробности на сайте Лента Кипра. 60-летний русскоязычный житель Пафоса перевел лже-брокерам, вошедшим к нему в доверие, более 51 тысячи евро. Мошенники на русском языке предложили ему вложиться в акции. Когда деньги исчезли, мужчине написал другой аферист, якобы специалист по возврату украденных денег, и выманил еще 14 тысяч. Полиция напоминает, инвестировать стоит только через лицензированных консультантов, а те, кто обещает вернуть потерянное за предоплату, сами чаще всего являются мошенниками. 4 октября в Локотамии с 7.30 до 9.45 из-за 7-го забега Локотамия Energy Run закроют для машин несколько улиц в центре района. На старт выйдут более 1300 бегунов. Заявленные дистанции – 1, 5 и 10 километров. Старт и финиш у парка Святого Георгия. Движение будут открывать постепенно. Следите за временными знаками и соблюдайте указания дорожной полиции. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Ближе к вечеру в горах и во внутренних районах местами возможны дожди и короткие грозы. Скорость ветра 3-5 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 8 метров. Море в основном спокойное. Воздух в центральных и прибрежных областях острова прогреется в среднем до плюс 27 градусов. В горах будет до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Ой, друзья, какой прекрасный час, а распаковываем вместе с вами. Надеемся, что настроение у вас на высоте. Сейчас будем, конечно же, поднимать его и новостями, и хитами, ну и подарочки у нас классно намечаются, так что будьте, пожалуйста, активными.
3: Включайтесь, делайте приемники погромче, продолжаем встречать пятницу и, конечно же, плавно уходить в выходные.
2: Перченый контент, да, вот тот самый пятничный. Итак, парни на прокат, вот что мы сейчас обсудим.
3: Ух ты!
2: Новый тренд среди девушек в Китае. За фотосессию с моделью.
3: Так.
2: Включающие объятия.
3: Uh-huh.
2: Поцелуи.
3: Uh-huh.
2: Еще раз объятия.
3: Так.
2: И вот сюда еще разочек, пожалуйста. Так, платят до 1200 долларов в час.
3: Ух ты!
2: Я трижды пересмотрела эту новость, думаю, да нет, 1200 долларов в час?
3: Uh-huh.
2: Ну, это прям очень дорого. А нет. Целый день такой съемки со сменой образов, то есть там в костюме, casual, да, там на пляже, например, ну, вот такой вот family look и так далее и тому подобное, обходится до 4000, так сказать, оптом. Но это по-прежнему, да, вот те самые 8 часов, 4 часа. 4000 долларов uh-huh. за вот такую вот съемку. И надо сказать, это не просто дорого, это еще и очень популярно. Многие практикуют данную историю и вот пилят контент.
3: Так, мол, то есть берут мой парня на прокат,
2: да?
3: Для того, чтобы с ним пофотографироваться, а потом явно выставить, что вот смотрите, какой у меня mm-hmm. мужчина, да,
2: yeah.
3: за мной ухаживает, вот какой
2: нет, любовь,
3: у меня парень.
2: У нас
3: любовь,
2: любовь,
3: да. 4000 в день. Ух ты, окупается
2: дорого.
3: Ли это? Ну, парни молодцы, зарабатывают.
2: Да,
3: хорошо.
2: Да.
3: Вот явно, наверное, скорее всего, модели, да, какие-то очень
2: конечно.
3: Прям такая модельная внешность.
2: Там высокие требования. Да,
3: вот
2: да.
3: старались, работали, чтобы дойти к тому, чтобы вот зарабатывать такие деньги. Но вот девушки, неужели вот столько стоит тратиться так вот?
2: Видишь, друзья, в тебя включилась эта бабушка.
3: Ну, 4000
2: зачем? Ну, просто все люди, как люди, они суперзвезда, понимаешь? Поэтому и могут себе позволить, и могут заработать.
3: Так, вот ты мне скажи, как девушка все-таки, ради чего это?
2: Я откуда знаю?
3: Чтобы завидовали? Или как? Вот, ну, зачем сфотографироваться с красивым парнем?
2: Нет, во-первых, это красиво.
3: Так.
2: Давай так, сфотографироваться с красивым парнем — это красиво. Логика. Ну, все.
3: Ну, хорошо, но мне кажется, парня можно и так уговорить пофотографироваться.
2: Ну, даже уговаривать
3: бесплатно.
2: Не надо.
3: Тут все плати, плати.
2: Вот для меня это, конечно же, ну, загадка. Угу. Правда, я не знаю, ну, может быть...
3: Так, ну, это Китай. Все же там, видимо, дефицит.
2: Думаешь?
3: Ну, либо денежек много.
2: Ребята, а кто-нибудь знает? Потому что я теряюсь в догадках, почему так может быть очень дорого. Ну, то есть 4000 долларов за день. Это, ну, прям такие большие суммы. Вот. И как бы, ну, в итоге тренд. И либо это вообще фейк. А? Слушайте, может, это и AI балуется, и что, и вот пишет нам всякую такую новость, которую потом распространяет по всем интернетам.
3: А вот так хочу.
2: Да.
3: Пусть вот столько зарабатывают,
2: платят, да.
3: А эти платят.
2: А на самом деле все это фейк такой. Ладно, ну что, к нашим звездам-то возвращаемся. У нас тем более, что есть такой специальный трек. Кто чувствует себя суперзвездой? Кто достоин большего? Давайте включать мотивацию. Кто хочет, чтобы вселенная прямо сейчас обратила внимание именно на него и вручила все блага? Танцуем.
3: И 4000.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе, не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку. А после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Meals Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Meals Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Дарим два волшебных дня в «Мангос» в Лимассоле 3 и 4 октября. Скидка 20% на все товары. Розыгрыш ценных призов. Блюдо на гриле «Бройл Кинг» от шеф-повара Джеффри Хоффинса. И спецпредложения на товары брендов «Ниндзя» и «Шарк». Весь октябрь минус 20% на бесплатную доставку через «Бокснау» и онлайн-покупки по промокоду «Мангос10». Все условия на mangos.com.cy.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Настоящая женщина – это та, которая не прошлое и не будущее.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ой, друзья, какую интересную функцию нашла. Значит, теперь вы точно захотите пойти на созвон. Мне уже захотелось, если честно. Google Meet не на правах рекламы, разумеется. Просто удобная площадка для онлайн-созвонов. Zoom неплох, но вот Google Meet, правда, гораздо круче. Ты знаешь, что Zoom, например, бесплатную версию даже ограничение ставит максимум 40 минут.
3: Да.
2: И больше не... И все.
3: И все, да.
2: А Google говорит...
3: Пожалуйста, болтайте.
2: Тем
3: обсуждайте.
2: Более,
3: рассказывайте.
2: Теперь можно буквально раствориться в воздухе. По щелчку пальцев, да, создали специальное расширение, которое вот по такому жесту вас, ну, вот как в воздухе, знаешь, как фея такая, фух, растворилась.
3: Исчез.
2: Исчез. Ну, вот в ночи. Ну, класс такой эффект. То есть ты сидишь, надо удалиться. Хоп! Тебя больше нет, потому что приложение запоминает, пустую комнату сканирует, так. А потом просто убирает тебя, оставляет только фон. Если тебе нужно вернуться, ты как джин, вуаля!
3: И опять появился,
2: опять,
3: да?
2: В кадре, то есть тебя приложение заново собирает. Ну классно же! Ну это же такой мэджик!
3: Очень хочется это прямо опробовать, либо увидеть, как это будет делать коллега.
2: Неудобный вопрос?
3: Да.
2: До свидания.
3: Испарился, исчез.
2: Кто здесь? При этом, на самом деле, человек там все время находится. Коллеги, для тех, кто уже пойдут сейчас прямо в Google Meet и начнут пробовать эту фичу, расскажу, как есть. Человек никуда не ушел, он там, он все прекрасно слышит, его просто не видно. Так, меня
3: просто
2: видно?
3: Просто так повеселиться
2: так,
3: и поднять настроение еще и своим коллегам.
2: Не, ну это круто, мне кажется. Я вот так себя чувствую, знаешь, вот волшебство, потому что мозг же не воспринимает, что это не мое тело растворилось. Но ты себя видишь на экране, а потом ты растворяешься. То есть ты начинаешь верить в эту историю, как будто у тебя получилась такая магическая, не знаю, не заклятие, не проклятие. Мы же не с таким настроением ходим, правильно?
3: Да.
2: На работу, а? Я так, на всякий случай. Откуда? Это я где-то из пространства подцепила. Слышу ваши мысли. Так вот, это просто волшебство.
3: А еще, мне кажется, очень удобная функция уходить от ответа, да? Вот, сейчас ответит Сергей. Муж, ой, растворился. Исчез. Ну, неудобный был вопрос.
2: Слушай, ну как будто бы вы, мужчины, так не делаете. Вы же можете давать настоящие мастер-классы. Как уходить от ответа?
3: А знаешь, вот эта функция, хотелось, чтобы была бы в жизни иногда. Вот просто испаряться, удаляться, растворяться вот так по щелчку пальцев.
2: Как, например, прямо сейчас. И все. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the front.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: А сейчас обсудим забавное видео, которое завирусилось в интернете. В Бангкоке 4 дня назад прошли такие серьезные ливни, и наводнение случилось, вот затопило прям целый город. Вот, но видео завирусилось о том, что наводнение наводнением, а ноготочки все-таки по расписанию.
4: Ух ты!
3: Мастер маникюра продолжила делать ногти клиентке, находясь по пояс в затопленном помещении, и клиентка тоже осталась на месте.
4: Ну, уплочено, естественно.
3: Девчонки просто продолжали дальше говорить.
4: Это не говорить. Нет, подожди.
3: И
4: сейчас.
3: Делать ногти.
4: Это нет, нет, нет. Еще разочек. Это терапия. Понимаешь? Это ногти-терапия. Там и психолог, и риэлтор, и лучшая подружка, и лучшая сваха. И это еще только вот просто первые четыре причины. Там, знаешь, всего их
3: вообще
4: пять минимум.
3: Нет никаких причин, чтобы отменить запись.
4: Да.
3: Потоп? Да вы что? Запись на ноготочке — это святой. Я вообще-то месяц назад записывалась.
4: Нельзя, нельзя. Это грешно. Грешно. Понимаешь, проклят будешь.
3: Я поражаюсь, вот если честно, вот вашему стремлению попасть на эту процедуру, потому что, вот, ну, честно, невозможно отменить, невозможно заменить, что бы ни было, что бы ни случилось. Ногти по расписанию.
4: Там вот. Просто целая вселенная, понимаешь, она другая. Это, ну, это надо прожить, понимаешь, даже невозможно объяснить. И то, что девушки по пояс в воде.
3: Да, очень смешное видео. Они просто вот сидят в таком салоне.
4: Да.
3: Там уже прям не
4: хороший
3: то, что
4: салон.
3: Даже по пояс, даже немножко поднялась вода
4: по
3: повыше.
4: Горло, да.
3: Но они, мне кажется, даже если вода и выше будет подниматься, там появится какой-то просто рисунок, скорее всего, на ногтях. Ну, возможно, навеян. Вдохновившись окружающей средой и то, что происходит. Ох, ну,
4: так
3: что,
4: надо,
3: девчонки?
4: Так надо. Браво, браво. А мы сейчас еще с группой «Градусы» реснички сделаем.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: музыки шутка называется «Скерцо».
1: Русские перцы!
2: Добавь интеллекта с русскими перцами.
3: Друзья, на это снова мы, как и обещали, будут подарки. И не просто подарки, а ого-го, какие призы!
4: На правах рекламы.
5: Поднимающие настроение и самооценку новости от Рандеву.
3: А наши мотивационные курсы продолжаются этим утром. Теперь, совершая любую покупку в Рандеву, присоединяйтесь к программе лояльности Privilege Club. Вы сразу получаете максимальную скидку 25% на все следующие покупки.
5: Больше не нужно копить, начиная с 10%. Максимальный дисконт ваш раз и навсегда.
3: Вот так вот, друзья. Ну а всем действующим участникам Privilege Club скидка увеличено до 25% автоматически. Рандеву — это больше, чем мультибрендовый магазин. Это сервис заботы, который ценит ваше время и ваш бюджет.
5: Просто следуйте схеме. На сайте Рандеву вы выбираете все, что нравится. Затем продавец-консультант бесплатно привозит заказ домой. Вы спокойно примеряете, определяетесь с покупкой и оплачиваете исключительно те товары, которые вам подошли.
3: Ну а Privilege Club — это дополнительные 25% офф. Друзья, у нас для вас еще один подарок. Приз. Суперприз на барабане. Сертификат на 100 евро от магазина «Рандеву».
5: И это настоящий клад, который мы, конечно же, закопали.
3: А посему вам стоит дозваниваться по номеру 49-105-7, по крайней мере, тем, кто еще пока не заполучил заветный сертификат на 100 евро от магазина «Рандеву». 49-105-7 номер работает вовсю, а это означает, что мы принимаем и хотим, чтобы вы звучали на всю страну. Клад — игра, напоминающая морской бой. 4 буквы по горизонту, КЛАД, и 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. Ну и, собственно говоря, ячейки находятся по горизонту, друг за другом исключительно. А где именно, вот это ваша задача — догадаться и найти свой клад.
5: Звоните прямо сейчас.

0: Ну что ж, друзья, давайте еще разочек. Те, кто получили свои сертификаты, вам спасибо. Мы надеемся, что вы уже совершаете свои покупки и примеряете наряды. Ну а тот, кто еще не участвовал, добро пожаловать. 4 9 105 7. Напомним, что у нас на кону 100 евро от магазина «Рандеву».
1: И, конечно, вам напоминаем про уникальную программу лояльности «Privilege Club». Вы сразу получаете максимальную скидку 25% на все следующие покупки. Больше не нужно копить, представляете?
0: Да. Ну а пока давайте попробуем так немножко пообщаться, познакомиться с первым участником. Доброе утро. Как зовут вас?
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Небольшая просьба чуть-чуть от приемника пока отойти, потому что очень сильно фонит и там, и тут, и отвлекает. А мы хотим, чтобы у вас точность, меткость сегодня работали, ну, на ура. На 100 евро, вот на сколько. В качестве сертификата. Как зовут вас?
2: Юля.
0: Очень приятно. Юль, вы у нас из какого города?
2: Никосия.
0: Никосия, отлично.
1: Столица большой, утренний привет. Ну, а сейчас вам найдем компанию для того, чтобы было веселее бороться в нашей игре «Клад» и найти тот самый заветный приз 100 евро.
0: Алло, доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
0: Да.
3: Юлечка, меня зовут Елена.
0: Да, очень приятно, Леночка.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Добро пожаловать. Елена. Вот у нас прекрасный состав. Юлия, Елена. И прямо сейчас мы начнем раскапывать, кто же окажется наиболее метким. Мы узнаем через пару мгновений. А пока, Юлия, смело называйте первую ячейку.
2: L1.
0: L1. Вот так вот красиво и смело.
1: Вот это да! Первый ход и сразу же попали.
0: Ничего себе! Юль, ну у вас сегодня прям радиоинтуиция прокачана на...
2: Ну, так бывает иногда.
0: Да-да.
1: Ну вот автоматически вторая попытка.
2: A1.
0: Точно?
2: Я думаю, что да.
0: Так. Так, ну что, мы тогда забираем вашу, да, опцию А1, правильно?
2: Я уже не знаю.
0: Уже не знаю.
2: Давайте К1.
1: А уверены?
0: Так, К1?
1: Угу. К1?
0: Так.
2: К1.
0: Итого, финальная версия.
2: К1.
0: К1!
1: Нашел! Пытались мы запутать вас. Очень-очень.
0: Юль, ну как у нас почему-то не получилось. Спасибо, еще говорит. Хорошо, что не прокляла. Ну, работа у нас такая, знаете, Юль, немножко людей вводить в заблуждение, чтобы веселее было. Но, с другой стороны, это, представляете, помимо того, что вы сегодня вот сразу взяли и попали, так еще это же раз в 100 лет так случается.
2: Но, ну, да, да.
0: Юлечка, пока терпим, да, мы сейчас к Елене зайдем немножко, потому что, к сожалению, она сегодня не сыграла, мы пока вас тут путали, она сидела, ждала и ждала, думала, что ну вот ошибется.
1: Надеялась, мы уверены,
0: ну, давай, ну, выбирай не ту сторону. Но нет, у нее сегодня все получилось. Леночка, а поскольку вы еще у нас не участвовали, то попытайтесь в другой раз.
3: Да, конечно. Да? Я поздравляю Юлечку, попытаюсь. Спасибо. Еще раз. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
0: Спасибо
1: вам
0: большое.
1: Отличной пятницы.
3: Так что все хорошо.
0: Спасибо. Так, Юлечка, ну а вас мы будем сейчас поздравлять. Аплодисменты в вашу честь включать.
1: Это все,
2: спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
0: И вам... шикарного на 100 евро от магазина «Рандеву».
1: Поздравляем!
2: Спасибо.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Хорошо, что есть VIN.com, мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
5: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.

0: многовато. Ну, ну хотя бы 9, да, там.
1: Угу.
0: 5. Но в Дубае вон же 5, да, ну как бы процентов.
1: И давайте брать хорошие примеры.
0: Ну, например, они вот, что показали наш
1: на
0: флаг.
1: Дубай и у нас применять.
0: А может быть, это означает, раз там показали наш кипрский флаг, у нас такие VIT будут ставки. Ладно, друзья, это мы просто мечтаем, нам хочется.
1: Надеемся.
0: Ага, да.
1: А еще Костя разберет жилой вопрос. Жилье на Кипре дорожает быстрее, чем аренда.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. А мы вернемся к вам через пару мгновений, не переключайтесь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. НДС на солнечные панели снизят почти вдвое. Жилье на Кипре дорожает быстрее, чем аренда. Застройка земель греко-киприотов на севере острова продолжается. Теперь подробнее. НДС на покупку и установку солнечных фотоэлектрических систем упадет с 19 до 9%. Таким образом, если стоимость

оборудования составляет 5000 евро, экономия составит около 500 евро. Льгота не касается арендаторов жилья. Решение о панелях принимает собственник. Подробности на сайте Лента Кипра. Во втором квартале текущего года цены на недвижимость на острове выросли почти на 5,5% к среднему уровню прошлого года. Аренда подорожала более чем на 4%. Оба показателя обгоняют средние по Евросоюзу. Разрыв означает, что сделки купли-продажи жилья на Кипре растут в цене быстрее, чем аренда той же площади. Несмотря на приговор застройщику Симону Айкуту, его компания продолжает возводить жилье на севере острова. Жилой комплекс в Трикомо и еще 269 домов в Аканту. При этом меры Республики Кипр против незаконного использования такой собственности фактически приостановлены. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Ближе к вечеру в горах и во внутренних районах местами возможны дожди и короткие грозы. Скорость ветра 3-5 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 8 метров. Море в основном спокойное. Воздух в центральных и прибрежных областях острова прогреется в среднем до плюс 27 градусов. В горах будет до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: вот и он, третий час. Доброе утро, здравствуйте, остров, приветствуем каждого. Лимассол, Никасия, Пав, Сларника, Аянапа. Всем отличнейшего дня, мы шагаем дальше.
1: Просыпаемся, страна, целый час еще впереди для того, чтобы с нами русскими перцами заряжаться отличным настроением, встречать эту пятницу, конечно же, готовиться к выходным. И главное, успеть поздравить именинников. Вот два часа уже пролетело, а мы еще никого не поздравили. Номер 49-105-7, напоминаем, координаты, уже работает вовсю.
0: Да, мы хотим сделать людей счастливыми, да, улыбчивыми. Кстати, это очень просто, особенно на Кипре. Тут исследование очередное подвезли. Оказывается, что чем больше домашних кошек в стране, тем счастливее ее жители. Да, исследователи обнаружили неожиданно сильную связь между количеством питомцев
1: так.
0: и хозяевами. И уровнем счастья.
1: И именно котики, да,
0: да.
1: попали?
0: Ну, то есть у нас получается три с половиной кота уже даже на каждого
1: да.
0: жителя.
1: Мы должны можно считать, что они у нас домашние, потому что вот у нас наш остров — это один большой их дом.
0: Да, их, не наш.
1: Однозначно их, как они себя ведут везде. Такое чувство, как будто это их дом, а мы в гостях.
0: Причем ученые сравнили данные по 93 странам. Между прочим, связь распространенности домашних кошек с уровнем счастья составила 62%. Выше оказался только доход с показателем 78%.
1: Ага.
0: Но, правда, план повышения качества жизни выглядит таким образом. Сначала повышаем доходы, а затем заводим кота. Но можно и наоборот. Но можно и просто кота. Все равно счастье так или иначе случится. Но это такой двойной гамбит, да, когда и туда, но обязательно с прекрасным и пушистым домашним животным.
1: И вот сразу же возникает вопрос, Ира.
0: Да.
1: Вот уже статистики, какие нам ученые показывают и рассказывают.
0: Да.
1: Вот сколько положительных моментов, когда этот питомец вот у тебя дома есть.
0: Существует, да.
1: И существует, да. Когда, Ира?
0: Это хороший
1: вопрос. Я продолжаю тебя уговаривать на кота.
0: На кота. На кота ты заведешь кота. Хороший, кстати, вопрос. Я думаю, что можно к нему вернуться. Как правительство объявляю заседание. Вопрос, который требует решения. На пленарном заседании в 2027 году.
1: Я предлагаю устроить кастинг котиков. Вот сейчас отправляйте нам фотографии различных котиков.
0: Давайте.
1: Ира будет выбирать. Вот. Да. Самый, который приглянется, возможно.
0: Слушай, мне нравятся вот эти веслоухие. Прекрасное создание. Они классные.
1: Угу. Либо... Так у нас по улицам гуляют такие?
0: Нет. Дорогая.
1: Мы вот сейчас будем всех фотографировать. И тебе показывать.
0: А веслоухи замечательные. Ну, британская, краткошерстная тоже. Вот то, что мне откликается. Но это так визуально. Русская голубая.
1: Так.
0: Прекрасная погода.
1: Красивая.
0: Ой, погода. Порода. Да, и погода тоже хороша. В общем, скажем, сиамский близнец.
1: Тоже неплохо. Вот, ну, появится у тебя питомец, и ты вот...
0: Кот сиамский. Ну, он такой с характером, да, лысый вот этот вот. Многие говорят, уродец. Я считаю, что он прекрасен. Вот. Ну, правда, он такой мерзнет быстро. А в целом... Класс.
1: Ну а что, зато обнимашки вот укутывать его.
0: Обнимашку,
1: ухаживать.
0: Но там есть определенные вещи, которые.
1: Вкусняшки ему покупать.
0: Я не могу, ну, то есть, не вывожу эти запахи, буду говорить прямо, и поэтому точно не моя порода. Но забавно, мне нравится. Стильный такой вот прям. Ну, как бы что еще? Не люблю котов с длинной шерсткой.
1: Так, вот таких не отправляйте. Вы слышали, мы кастинг устроили прямо сейчас.
0: Ну, все, да. Кажется, я ввела водные, так что. Ждем 49-105-7. Можно, кстати, поздравить своего домашнего котика тоже при помощи русских перцев. С днем рождения.
1: Ну что,
0: привет передадим.
1: Ждем. Мяу.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых. Покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
5: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио. Завтра уже наступят выходные, и, скорее всего, вы как-то их планируете. Может быть, отправитесь в спа. Вот. А можно поехать в таком поезде спа. Туристический поезд запускает 9 октября по 31 октября включительно. Он будет вот, ездить по маршруту Москва-Карелия. Это туристический спа-поезд. Самое удивительное то, что там действительно...
2: Там спа или спал?
1: Там и спал, и спа есть. Вот это самое главное, что там действительно вот есть вагоны, где ты можешь насладиться вот отдыхом в спа-салонах. Там и сауна, там и душевые, и зона отдыха, вагоны, рестораны, заказ еды. Но все это сделано вот действительно как такой поезд именно со спа-услугами.
2: Круто.
1: Массажи, наслаждаешься вот, не знаю, сколько длится, конечно же, поездка. Вот,
2: ну, достаточно.
1: Два дня и три ночи, кстати. Вот так.
2: Дня
1: ну,
2: два.
1: То есть, как бы, лучше так провести это время, чем где-то просто на какой-нибудь полке валяться.
2: Это правда. Мы недавно, по-моему, рассказывали об таком поезде, где баня, да, там сауна, по-моему, где-то в Японии, что-то восточное, или Китай. Ну,
1: а здесь, видимо, взяли пример и вот запустили такой.
2: Или Китай, кстати, да, наверное, все-таки это был Китай, летом мы рассказывали. А тут, видишь, как молодцы. И там и баню можно сходить, и массаж можно
1: и
2: поделать.
1: И вот здесь, да, также, да? Да, всем посетителям предоставляют халаты, полотенца, тапочки, травяной чай и снеки. Все как в настоящем спа. Вот, и ты можешь наслаждаться либо сауной, либо вот, опять же, даже есть баня.
2: Ну, слушай, ну,
1: баня,
2: два дня на снеках.
1: Массажи.
2: Такое себе, конечно.
1: Нет, есть и хорошая еда, ресторан, вагон-ресторан никто не отменял. В составе этого поезда он тоже присутствует. Ну и, конечно, традиционные вагоны, где вот ты просто можешь ехать в купе и наслаждаться прекрасными видами из окна, дорогой, чай в подстаканниках, ну и курочка в фольге. Это тоже будет.
2: Ну, я чувствую вот этот опыт твой,
1: да? Ностальгия.
2: Да. Она прям нотами.
1: Я как
2: нотами.
1: Все-таки проводник. Бывший.
2: Давай про белье уточняй это. И запускай паровоз.
1: Белье брать будете-то, а?

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, мы давненько зумеров не обсуждали, надо исправлять. Тем более, что это поколение всегда подбрасывает очередной повод для страстей. И разжигают, так сказать, меж вот эти вот возрастные споры.
3: Что в этот раз они уже выкинули?
2: Да, зумеры, значит, требуют отправить миллениалов на пенсию. Мол, все, хватит вам работать, идите уже, ну, по домам.
3: Это почему?
2: Вот, потому что не могут устроиться на работу. Говорят, вот вы нам мешаете, уходите, пожалуйста, отсюда. Но самое интересное, что миллениалы-то оказались и не против. Однако напомнили о маленькой такой проблеме. Самым старшим миллениалам чуть больше 40.
3: Да, всего
2: это,
3: лишь-то.
2: Вот, это молодые люди.
3: И еще там очень далеко до пенсии.
2: Перед ними в очереди на заслуженный отдых. Это иксеры, да, бумеры. Это еще постарше люди.
3: Да.
2: Да, ну вот с поколения икс там, на самом деле, еще даже не до пенсии, да, некоторые не дошли. Вот, ну, соответственно.
3: Так что зумеры в очередь, ребята. Ну, то есть мы занимаем их рабочие места, они так заявляют.
2: Они говорят, да, говорят, вот эти миллениалы, говорят, туда не мешают, мы не можем.
3: Слишком конкурентоспособные, вот это не надо все нам.
2: Да, вот хотим, а они нам не дают, у них опыт, они классные, они молодые, они успешные, и как нам их сдвинуть с места? Уволите. Вот, в общем, записывают, причем, как они это делают? Ну, это же зумеры, понимаешь? То есть они вот покричать и вот, и все. В тиктоках.
3: Обсуждают это все дело, понятно.
2: Записывают ролики.
3: Жалуются.
2: Жалуются, конечно. И самое интересное, что миллениалы туда даже не ходят, ну, по сути, да, что там делать? В целом, скажем так, это неинтересно.
3: Вряд ли достучаться получится. Но да? Теперь я понимаю, почему зумеры копируют все, вот пытаются бумеров, да, да, либо у миллениалов взять какие-то вот то, что делают они. Вот они сейчас, к примеру, вязать очень сильно полюбили. Mm-hmm. Чаще всего выбирают шитье, вязание, вышивку вместо бесконечной ленты соцсетей.
2: Да.
3: Вот так вот. Это такой тоже у них новый тренд. Говорят, что отвлекаешься, вот, не залипаешь в социальных сетях, не тратишь это время. Устали они от этих искусственных вот чатов различных и социальных сетей. Поэтому копируют они просто нас.
2: Mm-hmm. Ну вот, видите, как копи-пейст. Но мне кажется, вот смотри, первая идея с вязанием шикарна. Я тут недавно увлеклась.
3: Ну, и знаешь, если нету денежек на одежду, можно связать.
2: Да нет, в целом.
3: Я понимаю зумеров.
2: Я увлеклась вот рисованием и понимаю, насколько это классная терапия. Все тревожные мысли, все на свете уходит просто в никуда. А когда ты получаешь на выхлопе еще и шикарный результат и гордишься собой, думаешь, вот это я красотка. Это вообще по-другому идет ощущение. Вот представь, ты можешь что-то сделать своими руками. Мне кажется, возврат после вот цифровизации мощной к такому что-то сделать своими руками, он нам просто был необходим. Значит, ты тут рисуешь, тут что-то связал,
3: да,
2: отвлекаешься, вышиваешь, и нервничаешь. Вышивание.
3: Там, класс. Лепка, пожалуйста, из глины.
2: Да, да, можно, угу, можно пластилин.
3: Пластилин,
2: ну,
3: так
2: ну,
3: же,
2: не,
3: да.
2: Там, на самом деле, разные есть составы и субстанции.
3: Ну что, ребят, зумеры, ну в детство возвращайтесь.
2: Классно. Да, я не только зумерам, я вообще всем рекомендую, потому что это классная, на самом деле, такая история. Ну не зря, вон кабачки выращивают, да, Дэвид Бекхэм. Это, правда, очень классный такой ресет для того, чтобы заново ощутить жизнь свою.
3: Вот, а потом вот это все сначала отдохнули от социальных сетей, а потом туда это выкладываем.
2: Да, конечно.
3: Вот кабачки навязали, картины.
2: Не, ну, слушай,
3: картины.
2: Ну надо же, я тоже хвастаюсь, вот прям подписывайтесь, я всем показала свою картину. Ну, правда, хорошо получилось, я молодец.
0: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения? Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, это снова мы, и, как всегда, очередной подарок для вас приготовили, потому что любим вас удивлять и улыбать немножечко. Поэтому слушаем внимательно.
3: На правах рекламы.
4: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив, впервые на Кипре.
2: Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на крупнейших мировых сценах, и вот настал наш час. Они были госпел-хором короля поп-музыки Майкла Джексона.
4: Сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, Андре Рьо.
2: Виртуозная музыкальная группа и знаменитые госпел-хиты, покорившие весь мир.
4: Вдохновляющий концерт с мощной энергетикой и невероятной атмосферой.
2: С 20 по 22 октября, кстати, этот месяц уже официально начался, поздравляем. Пафос, Лимассол, Никосия. Билеты на Sold Out и atremusic.com.
4: И у нас один билет сегодня в Лимассол.
2: Да, друзья, будем с вами играть музыкально, поскольку это госпел, хиты. Мы выбрали свой хит. Ух, какой хит. Правда, перевернули его шиворот на выворот. Догадались, да, что за радиозабава у нас прям по курсу?
4: А еще вам нужно будет догадаться, какая песня все-таки была перевернута. И, конечно же, кто ее исполняет. Сейчас вы прослушаете этот перевертыш и при помощи смс на номер 49-105-7 сразу же пишите.
2: Да, друзья, очень-очень-очень ждем. А пока слушаем перевертыш и пишем на номер 49-105-7.

0: Наизнанку.
1: Ну что, друзья, у нас предположили, что это А-студия, я не могу без тебя, вот.
2: Нет, это неправильный ответ.
1: Да, и вы знаете, вот А-студия у нас только что прозвучала, мама-папа, естественно, если был бы следующий хит А-студии, да. Мы бы его так не включали и
2: так
1: не полили бы.
2: Не бывает в рамках нашего эфира.
1: Да, в том числе такие небольшие, знаете, пасхалочки, которые тоже могут вам подсказать. Ну что ж, мы, значит, еще разочек послушаем наш перевертыш, потому что вот я услышала... ты услышал?
2: Да, я услышал, да. А ты? Вот, и я, и ты услышали, да, поэтому вот. Интересно, конечно, тем более исполнитель. Ого-го, какой он когда-то получил гран-при на музыкальном фестивале Ялта-91. Угу. Вот, к примеру.
1: Да, Нетленочка, между прочим, но хит золотой. Давайте еще раз, его там переворачивай, не переворачивай, он максимально, ну, вот такой вот знаковый. И мы хотим, чтобы все-таки вы сами докрутили название песни и исполнителя.

0: Ну что, друзья, да. У нас есть победители. Догадались, конечно. Все-таки, кто исполняет эту песню, этот хит и как же она называется.
1: Правда, волшебника тоже вспомнили, но нет, друзья. Мы очень, мне кажется, жирно намекали, что это за песня, что это за перевертыш. И у нас есть победительница. Сейчас посмотрим, как там пришли в себя вне эфира, нет? Анастасия, можно вас услышать?
2: Да, доброе утро.
1: Доброе утро. Так, очень сильно человек застеснялся, но я так понимаю, что продышались, и теперь можем пообщаться, верно?
2: Да, верно.
1: Класс. А, Настя, какой город?
2: Никосия.
1: Настя,
0: столица сегодня у нас очень активная. Да.
1: И на второй подарок сегодня отправляется в Никосию, чему мы безумно рады. Круто, молодцы. Настя, расскажите, пожалуйста, как проходит культурная жизнь в Никосии?
2: Прекрасно, но здесь много всяких различных мероприятий, поэтому...
1: Это правда. И да. Вот, например, даже The Golden Voices of Gospel тоже в том числе будут в Никосии. Наши партнеры от Dream Music организуют показы в Никосии, в Лимассоле и в Пафосе. Так что у вас есть такая классная возможность. Ну, а сегодня мы разыграли билетик для вас. Приехать придется в Лимассол.
2: Хорошо,
0: устроить такое небольшое путешествие, но не просто так, а чтобы насладиться замечательными голосами.
1: Да, The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив, впервые, кстати, будет на Кипре. Парни прилетят к нам из Нью-Йорка. Но это сразу после того, как вы назовете, кто поет песню и как она называется.
2: Да, это был Мурат Масыров, «Я это ты, ты это я».
0: Абсолютно верно.
1: Так, ну, Настя, я так понимаю, что это было коллегиальное такое решение, да, девчонки на работе или подружки помогали, да?
2: Ну, в принципе, мне первой пришла эта идея, ну, да, застеснялась.
1: Застеснялась немного, да?
0: А потом запели просто «Я и там ты».
1: А вы сейчас где находитесь, в офисе?
2: Да, мы в офисе, да, работаем.
1: Ну вот видите, сегодня в рамках нашего звонка еще кто, вы друг с другом познакомились. Это было очень забавно, когда девчонки обсуждали, кто угадал, кто стесняется, кто кому подруга. Мы прям семейные связи сегодня очень сильно укрепили. В общем, мы вас поздравляем, вашему офису замечательному привет. Мы точно знаем, что там есть Анжела, да?
2: Есть Анжела, да.
1: Да, кто еще, кому еще привет отправим?
2: Эльве.
1: Так. И еще кому-нибудь.
0: Да, и вот таким же составом, девчонки, знаете, и собирайтесь в Лимассол. Да, билеты на Sold Out и atriummusic.com тоже есть.
1: Ну, а пока, Анастасия, дорогая, вас поздравляем. Ура!
0: Ура!
2: Спасибо.
1: Ого, друзья, вот так красиво мы будем завершать наше утреннее шоу. Далее в программе Костя Столяров, Яна Соболева, Гоша Романов, замечательные наши авторы.
0: И главное, выходные!
1: А, кстати.
0: Да, мы вернемся уже в понедельник.
1: Все, пока!
0: Калибарушка!

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, велнес-пространство

0: Золотой конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Если я когда-нибудь кого-то обидел, правильно сделал. Нормально себя вести надо.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами кипрского флага. В арендованной квартире в Лимассоле нашли 27 килограммов кетамина. Турция снова вывела исследовательское судно к северу Кипра. Теперь подробнее. Вечером 1 октября в Дубае самое высокое здание планеты подсветили цветами кипрского флага в честь 66-й годовщины независимости республики. Инициативу организовало посольство Кипра в Арабских Эмиратах. В Никосии праздник отметили военным парадом и обращением президента Никоса Христодулидиса, который назвал воссоединение острова единственной целью и возложил на Турцию ответственность за отсутствие прогресса в переговорах. Подробности на сайте Лента Кипра. Хозяйка жилья, сданного через сервис посуточной аренды, не дождалась постояльцев в день выезда, зашла в квартиру и обнаружила крупную партию наркотиков – 27 килограммов кетамина. Суд арестовал на 8 дней.

граждан Израиля в возрасте 23 и 24 лет. При задержании они напали на полицейских. Это уже третье крупное изъятие кетамина в Лимассоле за месяц. Анкара объявила новое навигационное предупреждение из-за выхода в море судна «Арудж Рейс». С 1 по 25 октября оно вместе с тремя другими кораблями работает у северного побережья Кипра. Началась подготовка трассы подводного газопровода между Турцией и оккупированной территорией острова. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове переменная облачность. Ближе к вечеру в горах и во внутренних районах местами возможны дожди и короткие грозы. Скорость ветра 3-5 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 8 метров. Море в основном спокойное. Воздух в центральных и прибрежных областях острова прогреется в среднем до плюс 27 градусов. В горах будет до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама на русском. Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
7: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. НДС на солнечные панели снизят почти вдвое. Турция снова вывела исследовательское судно к северу Кипра. Житель Пафоса дважды попался русскоязычным мошенникам и потерял 65 тысяч евро. Теперь подробнее. НДС на покупку и установку солнечных фотоэлектрических систем упадет с 19 до 9%. Таким образом, если стоимость оборудования составляет 5000 евро, экономия составит около 500 евро. Льгота не касается арендаторов жилья. Решение о панелях принимает собственник. Подробности на сайте Лента Кипра. Анкара объявила новое навигационное предупреждение из-за выхода в море судна «Арудж Рейс». С 1 по 25 октября оно вместе с тремя другими кораблями работает у северного побережья Кипра. Началась подготовка трассы подводного газопровода между Турцией и оккупированной территорией острова. 60-летний русскоязычный житель Пафоса перевел лже-брокерам, вошедшим к нему в доверие, более 51 тысячи евро. Мошенники на русском языке предложили ему вложиться в акции. Когда деньги исчезли, мужчине написал другой аферист, якобы специалист по возврату украденных денег, и выманил еще 14 тысяч. Полиция напоминает, инвестировать стоит только через лицензированных консультантов, а те, кто обещает вернуть потерянное за предоплату, сами чаще всего являются мошенниками. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде.

На острове переменная облачность. Ближе к вечеру в горах и во внутренних районах местами возможны дожди и короткие грозы. Скорость ветра 3-5 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 8 метров. Море в основном спокойное. Воздух в центральных и прибрежных областях острова прогреется в среднем до плюс 27 градусов. В горах будет до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Радио Монте-Карло Кипр.
5: Ваш безупречный вкус.
6: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Хорошо быть гусеницей. Ешь, ешь, ешь, укутываешься. Спишь, спишь, спишь, просыпаешься, пук, красавица.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
5: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
6: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
6: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

4 место. Если я...

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть Zin.com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: Операция по смене пола прошла успешно. Я довольна.
7: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то,

0: последовательно.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 13 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Латвийском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Ну, привет, любимый остров, привет каждый, кто настроен на 99FM. Ну что, у нас сегодня особая пятница. Да, это второй день октября месяца, но это пятница, которая между двумя, а то и тремя выходными, а потому имеет особый вайб. Загадывайте желание. У нас завтра начинается ретроградная Венера. Об этом я вам попозже немножко подробнее расскажу в рамках нашей традиции вытягивать метафорическую ассоциативную карту дня. Ну а сейчас я, Яна Соболева, говорю всем отличного настроения. Делитесь своими эмоциями, планами на выходные. Кстати, загляните на ленту Кипра и обязательно посмотрите наш гид на выходные. Мои коллеги постарались. И эти суббота и воскресенье перенасыщены местами, куда можно съездить всей семьей или сольно. Напомню, что у нас существует очень короткий канал связи доставки потрясающих эмоций. Ну, во-первых, если у вас есть именинники, во-вторых, если просто есть люди, которым хотите передать приветы. Воспользуйтесь 49-105-7. А также устройте сегодня особый день для своих чат, если таковые имеются. Сегодня день детской музыки. И вы наверняка знаете, что музыка для ребенка – это гораздо больше, чем просто приятные звуки. Ученые уже много лет изучают, как занятия музыкой влияют на развитие детей. И есть интересные результаты. Исследования показывают, когда ребенок учится играть на инструменте, его мозг активно тренирует обрабатывать звуки, тренирует вот этот навык, концентрируется, потому что внимание – это тоже своеобразная мышца. И, конечно, он координирует свои действия. Причем изменения можно наблюдать уже после нескольких лет регулярных занятий. Музыка также помогает деткам развивать навыки, которые нужны далеко за пределами музшколы. Ну, конечно, это слушать друг друга, чувствовать ритм, работать в команде, выражать эмоции и подставлять свое плечо другому. Потому что если скрипка играет одно, барабан бьет другое, не получится слаженной работы. Поэтому развивается навык чувствовать другого. И есть важный нюанс. Иногда можно услышать такой тег, что занятия музыкой автоматически делают ребенка умнее. Ну, как бы такой маленький гений. Да, приблизиться к этому можно, но прямых доказательств такого универсального эффекта пока еще недостаточно. Но это и не важно. Самое главное, что музыка не обязана превращать ребенка в маленького гения. Она должна улучшать его жизнь и тянуть его к прекрасному. Поэтому отличный повод прямо сейчас включить любимый трек, спеть нам всем вместе, потанцевать, а вечерком устроите семейный концерт. Пусть музыка будет удовольствием, которое остается с ребенком на всю жизнь. И прямо сейчас именно такая песня, которую знают большинство наших слушателей. Вообще, я бы даже могла использовать выражение «знают все». И остается только добавить «танцуют и подпевают тоже все». Если вы пьете кофе или обедаете, вам приятного аппетита.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: 13.13 на часах, и это говорит о том, что пора заглянуть, что же там делается в небесной канцелярии. И если мои коллеги утреннее шоу «Русские перцы» рассматривают шепот звезд с точки зрения астрологии, мы чуть-чуть коснемся и нумерологических значений. Для чего? Для того, чтобы просто нас поддержать, усилить, что тенденции классные, мы со всем справимся, и что бы ни происходило вокруг, всегда можно найти опору внутри себя. Да? Раз увидел знак такой классный и... взял его во внимание. А вы знаете, что вы там, где фокус этого самого внимания. Итак, сегодня 2-10, пятница. И так классный вайб, но еще и луна в близнецах, а потом перейдет в рака. О чем это говорит? Ну, усиливаются тенденции на общение, коммуникацию, а потом на чувственную сферу. Поэтому если сегодня вы на что-то реагируете очень эмоционально, сразу говорите: это луна, и она... там-то и там-то. Утро наверняка у многих было удачным, потому что сегодня очень благоприятно было с утра начинать продвигать какие-то свои идеи, например, попросить прибавку или скидку. Утром было хорошо. Это не говорит о том, что сейчас этого не нужно делать, просто меняются чуть-чуть тенденции. Идем немножечко на успокоение, на снижение скорости. Можно сегодня отправлять заявки, резюме, делать это в ближайшие пару часов, ну а уже вечером не стоит, потому что все-таки пятница, и в лучшем случае в понедельник увидят ваши данные. Разбирайте рабочий стол перед выходными, дома сделайте небольшое расхламление или уборку, купите что-то себе в подарок и вечерком спокойно посидите дома, понаслаждайтесь. И проанализируйте, что классного вы сделали на прошедшей рабочей неделе. Кстати, очень короткой, и это не может не радовать. Сегодня везунчики – это близнецы, стрельцы и весы. Чего сегодня не делаем, не накручиваем, не начинаем новое дело ближе к вечеру, такое, которое прям с нуля. Лучше продолжить или завершить уже начатое ранее. Не обсуждайте на ночь глядя проблемы со своими близкими, и тогда все действительно сложится благо. Да, полученным образом. Если у вас возникает некий скептицизм, не надо. Давайте я прямо сейчас вас отведу в небольшую комнату в нашем Инстаграм. Это сторис под названием
1: «Карта для старта».
0: Сегодня вытянула для вас левой рукой, и мне очень нравится тот тезис, который на этой метафорической ассоциативной карте. Напомню, что она работает с подсознанием, просто подсвечивает вам вашу реакцию на тот или иной образ или слова. Итак, сегодня у нас карта, которая выдает какие-то мысли, и вы смотрите на то, что первым приходит в голову. «Не бойся быть первым в новом». Она уже нам как-то попадалась, по-моему, в новом сезоне. И очень классно, что на круги своя. Потому что, в частности, ретроградная Венера вернет нас к каким-то сценариям, а она с завтрашнего дня и на 40 дней до 14 ноября будет перепрошивать темы, связанные с отношениями, с какими-то вещами красоты. Аккуратнее с бьюти-процедурами. Внимательно слушайте проект «Глянец» на русском радио «Кипр». И еще будет поднимать тему финансов. Поэтому, если у вас там были какие-то вопросики, они вновь всплывут. Но для чего нужны ретроградности у планет? Для того, чтобы вернуться в какой-то вопрос и доделать его, доулучшить и дожать в некоторых случаях. Поэтому всем успехов, классных грядущих выходных и отличного завершения сегодняшней милейшей октябрьской пятницы.
1: Рус.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
3: Дорогие мужчины, если женщина говорит: главное не подарок, главное внимание, помните, главное подарок.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: обо всем.
1: Друзья, календарь всегда подкидывает нам очень большое количество идей для того, чтобы разукрасить ваши будни или выходные дни. И здесь, конечно, выбирать каждому из нас. Более гипертимные люди, они, безусловно, хотят праздника, вау-эффекта. Но те, кто поспокойнее, те, кто за минимализм, они могут даже и мимо этих поводов пройти. Тем не менее, мы стараемся подбирать все то, что может вас действительно порадовать, каким бы свойством характера вы не обладали в доминанте своей. И прямо сейчас я хочу вам предоставить такую возможность, а еще заодно посмотрим практическое применение тем или иным праздникам, которые носят одни официальный характер и такой международный, а другие местечковые, но тоже любопытные.
0: Держи повод.
1: Классно, что вы здесь, на 99FM, и сейчас будут вызываться у кого-то улыбки, у кого-то, может быть, вопросики. Итак, давайте посмотрим. Уже 55 лет, оказывается, у электронной почты как сервиса день рождения официально 2 октября. А потому сегодня не забудьте перед уходом домой после трудовой недели почистить свой ящик. Наверняка за неделю там что-то накопилось. И тогда не придется потом раз в год перед новым расхламляться и зависать часами. Всемирный день улыбки. Ну куда без того, чтобы не улыбнуться. Кстати, задействовано у нас более 40 мышц на лице в момент вот этого акта улыбательного. Поэтому прямо сейчас немножко фейс-фитнеса добавим. Улыбочка, трубочка, улыбочка, трубочка. 27 лет празднику. День путания следов в осеннем парке, безусловно, не носит официальный характер и, тем не менее, может превратиться в увлекательную игру. Ну, а у нас путание следов делают сегодня тучи, которые сгустились над островом. И если сегодня вас обдали водичкой, проезжающей мимо авто по вот этим огромным океанам воды, то, знаете, это хороший знак. Международный день социального педагога, день уролога и день среднего профессионального образования. Все это, конечно, нам напоминает о том, что нужно поблагодарить людей, которые связаны с этими направлениями, очень важными и нужными. Всемирный день сельскохозяйственных животных, день детской музыки, день студенческого радио. Ребята, коллеги, вам привет. Праздник пледа во многих странах и уже 15 лет отмечается. День выдержанного в бочках пенного, всемирный день таблицы умножения. 2×2=4 споем? Можно. Вне эфира только это сделаем. День моторостроителя и метростроителя. Поздравляем всех и день аудиофила. Ну а подытожим все это дело Всемирным днем игры. Игра вообще свойственна людям в разных возрастах, поэтому это универсальная история. Поздравим еще дедушек и бабушек, и девушек туда же, потому что в Италии сегодня такой официальный праздник. Жареные гребешки целый день себе отхватили в США. День детей в Сингапуре и день разнообразия еще имеется. Вот такой день языка тела, сборщика мусора. Так, чьи еще памяти чьей-то, да? А, ну это нет, это я не туда заглянула. И день имени вашей машины, друзья. А ну-ка поделитесь, пожалуйста, на 4-9-105-7. Имейте такую привычку называть отдельным именем или кличкой вашего железного коня? Я не скрою и поделюсь. Мою машину зовут Алешенька. И ведет она себя, как настоящий Валера иногда. Всем привет, и Алексеем, и Валериям. Просто я очень люблю спонтанные моменты в жизни. И вот иногда мое авто преподносит мне такие сюрпризики. Но с ним все в порядке, он просто креативный парнишка. А еще сегодня именины у всех носителей имен как раз. Алексей, Макар, Георгий, Давид, Игорь, Константин присоединяются. Трофим, Федор, Мария, Николай. Всех их поздравляем смс-ками или лично, может быть, с приятными сюрпризами. Купить своему другу Алешке кофе. Мыть машину сегодня я не везу. И за это все отвечают сегодня белые кораблики и тучки на небе. Ну а еще Ева Власова придет сюда не чтобы именины свои отметить, а чтобы напомнить, что в жизни каждого из нас есть она. Особенная какая-то женская фигура. Вот ее вне всяких праздников сегодня поблагодарим за то, что она есть. А она точно есть у вас. Поэтому напишите сегодня, а еще лучше нам в чат 4-9-105-7. Вот ту самую женщину вашей жизни, а это может быть и мама, и сестра, и педагог, и возлюбленная. обязательно нужно отметить. Давайте завершим пятницу такими любовными посланиями на радио.

0: Только лучше.
1: Русское радио Кипр.
2: Реклама на русском.
3: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
7: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
8: Билеты на Sold Out Ticketbox.
9: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: С вами здесь до 3 часов дня. Яна Соболева. Всем большой-большой привет и хороших выходных. Спасибо, что также настроены и делитесь 49-105.7 с нашего чата. Привет моей маме Лиде и моей машине Осели. Всем подружкам успехов и веселых выходных. Ура! Без подписи, но я вам шлю пожелание, чтобы все исполнилось, как вы хотите. И выходные были классными. И спасибо, что поддержали тему классных, лучших и самых дорогих женщин в вашей жизни. Если только что к нам присоединились, то сегодня можно отмечать таковых, потому что день наполнен энергией любви, и я уверена, у каждого из нас есть какая-то ключевая женская фигура в жизни, а то и не одна, поэтому им будет приятно послушать о себе. Укажите, пожалуйста, имена, явки, пароли, а еще и подписываться не забывайте. Всегда приятно к вам по имени обращаться. Ну что, мы про женщин вроде как периодически все такое возвышенное, воздушное, а мужчины тем временем продолжают отмечать всяческие праздники. Ну вот, например, любой игры, которую сегодня уже успели отметить в Румынии, мне прям не терпится с вами поделиться. Там появился новый вид спорта – доставка с боем. В Брашове устроили, пожалуй, самый необычный ММА-поединок последних дней. В клетку вышли два бойца – Алекс Фаст и Мексикану. Но выглядели они не совсем как бойцы, потому что были определенным образом экипированы, а еще у них особая профессия. За спиной у каждого огромная термосумка-курьера. Это произошло на большом турнире RXF53 VIP Edition. Ух! И сумка здесь была не декорация. По правилам данного боя победить можно было только двумя способами. Либо отправить соперника в нокаут, либо сорвать с него сумку. То есть задача максимально жизненная, да? Главное не еду доставить, а сохранить тот самый заказ. Причем сумки напоминали экипировку известных сервисов доставки, но последние не участвовали в боях, не рекламировались. Ну, просто такие были пасхалочки и отсылочки. Доставка против доставки. Итак, сумку в итоге никто не украл, не забрал, но победил Мексикану, а его соперник Алекс Фаст на третий раунд уже даже не вышел. Ну что, организаторы просто нашли идеальное продолжение обычного рабочего дня курьера. Сначала днем ты получаешь задачу, заказ нужно доставить во что бы то ни стало, ну а вечером он может расслабиться, а вот теперь ничего не нужно доставлять, самое главное – защитить. Ну и, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, в данном случае у мужчин всегда найдутся какие-то специфические затеи, лишь бы выйти на октагон, и такое нормально, по природе заложено. Но самое главное, что в данном случае никто не пострадал. Как вам такая идея? Мне кажется, вполне себе, почему и не устраивать подобное. Ну а что дальше? Дальше нам что предложат? Кого с кем ставить туда? Подумайте, побросайте идей. Может быть, у нас какой-нибудь спортивный стартап родится. Ну, а пока самое главное, что я жду, это активизация стола заказов. Но я уверена, что у нас на острове много именинников, которые сегодня отмечают очередной год своей жизни, личный, новый. Поэтому давайте их поздравлять будем всей толпой нашей, настроенной на 99. Ведь, говорят, коллективное бессознательное усиливает любой процесс. Вот будем сегодня всем вам желать исполнения всех ваших мечтаний.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио.
2: Время приветов и поздравлений.
3: Любимое время на радио для меня и моих коллег, я уверена, потому что в этот момент мы становимся такими небольшими посланниками счастья и доставщиками радости. Не все могут ответить на телефон, если вдруг звонит любимая радиостанция, потому что мало ли чем вы заняты и кто забрал сейчас ваше внимание. И тем не менее, весь остров присоединяется и поздравляет именинницу сегодняшнего дня. Привет, любимое радио, сегодня день рождения у сестры моего мужа. Танечка, дорогая наша, красотуля, с твоим днем. Мы хотим еще минимум 6 десятков лет наблюдать тебя молодой, красивой и счастливой. Пусть дом скорее построится, пусть он будет полон счастья, радости и удачи. Скорее бы увидеться, ждем момента. Задувай свечи на торте и жди нас в гости. Когда, непонятно, но мы этого очень-очень хотим. Ну, какая прелесть! Без подписи, ну, явно понятно, кто прислал вам это поздравление. Мы присоединяемся, пусть действительно исполняется каждое желание. Ну, а если у вас еще и такая родня, которая хочет и желает вашего долголетия, процветания, здесь остается только добавить новую песню от любимого радио и сказать: будьте здоровы, ну а все остальное приложится. Мечтайте, пусть все сбывается.
1: Новая песня на русском.

0: Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel – всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: В зените эфира. Шоу «Днем обо всем» на русском радио «Кипр».
6: Трек «Дорога к тебе» завершает этот час. Жду вас в следующем. Там же Константин Столяров про черепашек, развлечения на выходные, а также новую школу.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Ларнаке началось строительство школы морских наук. В Аталасе вылупились 7 редких черепашек. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. 30 сентября в Ларнаке на участок в районе пляжа Маккензи прибыла строительная техника. Началась подготовка площадки под школу морских наук университета ТЭПАК. Здание площадью почти 5000 квадратных метров построят за 22 месяца. В экологическом центре парка Аталаса на свет появились 7 детенышей балканской болотной черепахи, редкого вида, охраняемого кипрскими и европейскими законами. Это уже второе успешное контролируемое размножение таких рептилий на острове. Выведенное потомство планируют выпустить в подходящие водоемы. Стартует первый октябрьский уикенд, переполненный развлечениями для всех возрастов. Мы представляем самые яркие события предстоящих выходных. Выбирайте. Фестиваль винограда на горе Зевса. Праздник в ковбойском городке в стиле Дикого Запада. Мастер-классы в гончарной и предельной мастерских. Октоберфест. Пиво без границ. Фестивали вековых олив и старинных десертов. 3 дня в мире комиксов и косплея, шоколадные горы и грандиозное закрытие Лимассольского винного фестиваля. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, но все тот же контекст. Много музыки, интересная информация, открытый стол заказов. И здесь я, Ян Соболева, всем огромный респект радийный. Ну что, нам пошел 6-й год, точнее бренду «Русское радио Кипр», нашей франшизе. Да, действительно, ровно это количество годиков назад мы решили, что пора уже. Что ж то, нашу русскую волну все время называют русским радио. Нужно как-то сбалансировать. А потому «Русская волна» — это наша медиагруппа, это больше, чем только наша радиостанция. Это еще и «Монте-Карло», «Лимассол» и «Лента Кипра», на которой, кстати, уже лежит гид на выходные. И я, и Костя об этом вам сказали. Очень много событий на этом уикенде, в эти выходные дни. Не пропустите, пожалуйста, чтобы жизнь была яркой и красивой. Главное — высыпаться после или до этих бурных времяпрепровождений и форматов, ибо сказывается сразу на качестве жизни минимальное количество часов, проведенных ночью. И вообще, чем хуже человек спит, тем больше он начинает доверять нейросетям. Не я придумала, но к такому выводу пришли ученые. В экспериментах участники после избитого режима сна чаще выбирали ИИ для оценки и обратной связи вместо других людей, и тем более специалистов. Какая жалость. Исследователи предполагают, после недосыпа обычно общение требует больше сил, а нейросеть кажется очень удобным собеседником. Всегда на связи, не спорит, не требует социальных усилий и всегда на твоей стороне. И вот тут есть нюанс, как говорится. Стоит быть осторожными. Мы, когда задаем вопросы ИИшке о здоровье, здесь очень важно сохранять здравый смысл. Исследования другие показывают, что люди действительно могут воспринимать медицинские ответы нейросетей как очень убедительные и авторитетные. Но искусственный интеллект способен ошибаться больше, чем человек. Причем делать это очень уверенно, подвоха нигде не ощутите. Нейросеть не может осмотреть вас, провести анализы, учесть всю медицинскую историю, а потому вопрос «что со мной» нейросети можно задавать. А вот решение, как это лечить, лучше все-таки делегировать специалисту. Доктора, вам привет, спасибо, что вы у нас есть. Итак, недосып – это когда мозг хочет доверять кому-нибудь побыстрее, а здоровье – точно тема, где скорость важнее проверки, и потому нужно сразу же обращаться к специалистам. И у каждого из нас дома имеются эти специальные контакты. Ну или госпиталь всем показан, если что-то серьезное. Но я желаю, чтобы ваше здоровье было крепким и вот в этом межсезонье, когда многие уже ощутили на себе всякие ротавирусы, недосыпы, хандру и небольшое... А как бы это назвать-то одним словом? Ну, в общем, когда насморк у вас или першит в горле. Вот эти все симптомы, они уже, да, проявляются, потому что это всегда из года в год, когда один сезон сменяет другой, погода портится. Но я желаю всем вам крепкого здоровья, иммунитета такого же, как у сибиряков. И, конечно, чтобы всегда были рядом люди, которые обнимут, поцелуют, скажут: «Все нормально, ты в порядке», и тем самым изменят вектор вашего минора. В данном случае это господин Мод с треком «Соло». Сейчас будем перенастраиваться, если вы вдруг захандрили к концу дня пятницы.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ребят, привет! Мы обычно вам рассказываем истории, больше касающиеся либо людей, о людях, да, либо Иришки, нашей любимой, драгоценной новинки нашего бытия. Но вот сейчас немножечко о прошлом через мир животных. Ученые обнаружили новый вид динозавра. Казалось бы, там уже все вдоль поперек изучено, а нет. Существо с четырьмя крыльями, и его скелет возрастом около 120 миллионов лет сохранился на удивление отлично. Останки этого сложно сочиненного товарища Норельраптор Барсбалди нашел фермер в Китае. Небольшой ящер длиной около 57 сантиметров имел крылья на передних и задних конечностях, они чуть поменьше. Вероятно, он планировал между деревьями примерно как современные летяги. Ученые не исключают, что он мог и полноценно летать. Ну, такая недокурочка, недодинозаврик. Но самая интересная находка стала одним из аргументов в пользу того, что разные группы динозавров могли независимо друг от друга экспериментировать с полетом. Некоторые анатомические фишки были похожи на предков современных птиц, хотя развивались отдельно от них. Как чуден наш мир. Самое крутое, мне кажется, это то, что мы, зная, догадываясь, что ну вот вроде бы мы уже все поняли здесь, да, и есть доказательства этому, не просто же мы голословно утверждаем, что вообще-то этот мир нам уже понятен, у нас есть пруфы, но каждый раз, каждый день ты можешь совершать свое маленькое открытие. И мне очень хочется, чтобы так оно и продолжалось, потому что чем больше ты узнаешь, тем больше тешится твой внутренний исследователь и ребенок, а значит, ты становишься счастливее. На это и заточено все наше бытие. Развитие и счастье. Вот к чему стремимся. Ну и если немножечко вам следующий трек от Юль Савичевой, такой классический, понятный, давний, можно подпевать, улучшит ваше бытие, значит, хотя бы на чуть-чуточку мы влили туда свою историю и свою энергию. 20 лет мы стараемся украшать вашу жизнь, добавлять вам чувства, эмоции, приносить какие-то новые краски, и у нас это действительно классно получается. Поэтому спасибо вам, с благодарностью здесь, от всей команды. Продолжаем с вами лететь вперед. Юля, выходи на сцену, мы ждем тебя с треком «Никак».

0: Реклама на русском.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Супергерои спасают мир. А наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
9: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых, покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
3: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
4: Да!
3: Ого! Стоит, наверное, миллион!
4: Нет, стоит как хороший букет цветов.
3: Мне срочно нужен такой же!
4: VPL Diamond – роскошное украшение из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анекс Артисиас.
5: Большие города.
6: 24 октября в Лимассоле. Легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Большой привет с нашего смс-чата 49157 улетает в город Ларнаку. А я добавлю, что каждому городу, или Масулу, Никосии, Папсу, Айанапе, Протарасу, Спаралимни, везде, где достают сигнал 99FM, прямо сейчас летит мой горячий привет и следующий трек. Ну а пока давайте, как всегда, заглянем туда, что является нашей новой реальностью, но что все еще мы продолжаем изучать, подглядывать, подсматривать, что-то высказывать, спорить на эту тему. Ну и, конечно, докручивать эту систему.
2: И ишница. На русском радио Кипр и Ишница.
1: Сети придумали довольно пугающий мир будущего, место, где люди больше не могут нормально общаться друг с другом без нейросетей. Вот представьте, хотите написать другу обычное «как дела», сначала открываете чатик, ГПТшный, да, набираете «как спросить у человека, как у него дела», чтобы это звучало естественно, получаете 5 вариантов, выбираете самый человечный и только после этого отправляете сообщение. Но дальше там все еще веселее. Хотите познакомиться, просите и придумать первое сообщение. Хотите извиниться, сначала проверяете, насколько искренне звучит ваше «прости». Поссорились с партнером, нейросеть уже готовит дипломатическую ноту. Но самое страшное здесь даже не то, что люди разучились в этом ролике общаться, напрямую разговаривать. Самый настоящий хоррор начинается, когда заканчиваются бесплатные запросы. И вот сидит этот человек в кадре перед экраном, понимает все. Дальше придется самому, без подсказок, без ишки. Без «сделай текст более теплым, но не слишком», без всех этих промптов. Конечно, это сатира, но, друзья мои, довольно точно попадает в сегодняшнюю реальность. Мы и так часто об этом здесь говорим. Мы уже используем и для писем, работы, знакомств, учебы, даже для того, чтобы подобрать правильные слова близкому человеку. И наверняка у вас тоже есть насмотренность, когда вам приходит нечто такое витиеватое, глубокомысленное, а вы тут же по определенным маркерчикам понимаете, да, без яишки не обошлось. И как будто бы сразу градус доверия немножко шатается, да, есть такое? Возникает, конечно, вопрос, если нейросеть однажды научит нас идеально общаться, а не получится так, что разговаривать друг с другом мы уже просто разучимся? Я надеюсь, что нет. Ну а пока мы знаем, что ответить, хотя бы давайте не спрашивать чат GPT, когда просто возникает какая-то бытовая ситуация или душевная, давайте просто сдадимся друг другу, останемся на том же месте, когда человеку нужен человек. Вдохновимся сейчас треком Сережи Лазарева, вспомним о том, что нейросеть уже проникает и в музыку, и там действительно есть достойные работы, но круче человека пока никакого создания не придумано. А потому давайте оставаться людьми друг другу. Женщина женщине дом, мужчина мужчине поддержка и плечо. Вот такая модель мне очень по душе. Надеюсь, вам тоже. Вы на 99 FM.
2: Да.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Сегодняшняя пятничная смена заканчивается, и мне уже пора тут готовить все для того, чтобы Гоша Романов, который, возможно, под капельками дождя будет добираться на свою эфирную дорогу, для того, чтобы ехать с вами вместе домой, развлекать, радовать и, конечно, разгружать. Сегодня нам очень важно настроиться на лад такой релакс. Гош Романов, ты меня слышишь? Все, я оставляю это место, все здесь в порядке, приходи, наслаждайся сам процессом и радуй нашу аудиторию. Я, Яна Соболева, прощаюсь с вами. Мне очень было приятно эти пару часов провести с вами. Я напомню, что сегодня у нас в 4 часа наша любимая кипрская двадцатка. Не пропустите, Ира Аполлонова расскажет, на каких жердочках расположились наши птички-певчие. А также напомню, что в октябре у нас пройдет финальная осенняя серия «Гаджетомании». Кстати, этот проект мы отправили на конкурс «Чистота 2026». Держите кулачки. Именно в октябре, за третью декаду, мы узнаем, как расположились в шорт-листе. И в том числе, я надеюсь, наши заявки. Работы достойные. И с вашей поддержкой, мне кажется, мы еще больше усилим этот призовой вайб. До понедельника. Всем отличных выходных. Делитесь потом, как вы провели их. У нас есть с коллегами задачи подготовить для вас все самое интересное. У нас будут классные гости. Не пропускайте, подписывайтесь в Инстаграм. Мы всегда выкладываем анонсы. 4 девятки 105.7 – это наш портал, который соединяет сердца, эмоции и музыку с вашими поводами. И стол заказов переносится на 5 часов вечера, когда начнется вечернее шоу «По дороге домой». Всем пока.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лио Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Спрятал от себя шоколадку. И все равно нашел. Меня не обманешь.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе, не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку, а после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milz Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milz Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
4: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-108.

0: слушает страна.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
0: Русское радио.
2: Ты не тот, я не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай.
0: Только любимая.
3: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
0: Только лучшее.
4: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю сто раз подряд, ты не такой, ты не такой.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: остров технически готов к Шенгену, дело за политикой. Кипру грозят штрафы ЕС из-за правил потреб кредитов. Водохранилище Ларнаки и Фамагусты полнее, чем год назад. Далее подробности. Кипр выполнил все рекомендации Еврокомиссии и с технической точки зрения готов стать полноправным членом Шенгенской зоны. Осталось добиться политического согласия остальных стран ЕС. Об этом заявил замминистра по вопросам миграции и международной защиты Николас Иоаннидис. Для жителей острова членство в Шенгене означало бы отмену паспортного контроля на рейсах из Ларнаки и Пафоса в страны зоны, а также признание кипрских виз во всем Шенгене. Сегодня нацвиза Кипра дает право на въезд только в саму республику. Еврокомиссия дала Кипру 2 месяца на то, чтобы перенести в национальное право новую европейскую директиву о потребительских кредитах. Если Никосия не успеет, дело может дойти до суда ЕС и денежных санкций, пишет издание Инк. Мотивированное заключение – второй этап процедуры о нарушении. Кипр получил 1 октября вместе с 15 другими странами Союза. Законопроект в парламент пока не внесен. Задержку объясняют объемом работы. Под новую директиву придется менять сразу несколько законов. Все 4 водохранилища в районах Ларнаки и Фамагусты завершили гидрологический год с большим запасом воды, чем годом ранее. Такие данные Департамента водного развития по замеру на 30 сентября приводит Лимисос-блок. В сумме 4 плотины держат около 10,5 миллионов кубометров воды, это примерно 20% их общей емкости. Год назад показатель составлял около 15%. Ситуация вместе с тем остается напряженной. Ни одно из водохранилищ не заполнено даже на треть. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
3: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели. Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99FM. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн на russianradio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
1: Русское радио.
3: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают сразу 2 трека: Кельвин Харрис, Jazzy, Satisfy.

Желаем артистам новых музыкальных и творческих успехов. И до встречи у нас в двадцатке. А пока 20 место и новинка «Da Ti, Take Me There». Это романтичный поп-сингл грузинского музыканта Давида Церетели, который вышел 3 апреля в этом году на лейбле Warner Records. В треке поется о сильном желании близости, доверии и побега от повседневной тревоги вдвоем с любимым человеком. Лаконичная структура, мягкий вокал и припев, построенный на просьбе уйти в пространство, где чувства не требуют объяснений. Песня стала вирусным хитом в TikTok, где ее использовали более чем в 10 миллионах видео. А на YouTube композиция также демонстрирует впечатляющие результаты, набрав свыше

Минус 2 строчки за неделю и на 19-ю позицию отправляется Мари Краймбрери. Ее песня «Давай не ждать» звучит вот уже 15 недель в главном чарте страны.

0: 18 место и минус 4 пункта у еще одной вирусной композиции «Шаде» by India, Хчо и Мод.
1: Кипрская

0: мы двигаемся дальше и прямо по курсу очередная новинка кипрской двадцатки русского радио. Встречаем Holy Flame, Айову и Доуз с композицией «Ловлю». Совместная работа привлекла внимание публики не только благодаря звездному составу, но и феноменальной скорости ее создания. Holy Flame известен своими экспериментами в электронной музыке, а Доуз активно работает на стыке хип-хопа и R&B, что делает их коллаборацию с поп-звучанием Айовы особенно интригующей для ценителей жанровых миксов.
1: Кипрская двадцатка русского радио.

На 13-ю взлетает новинка прошлонедельного чарта от Басты и группы «Моя Мишель». Песня «Если я буду танцевать» за неделю в плюсе на 6 пунктов и смело забирает звание «Прорыв недели». Ю-ху!

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
2: Итальянский государственный театр балет «То ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «То ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
5: Студент, выучив статусы друзей, сдал философию на отлично.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Кипрская двадцатка.
8: А по соседству еще одно падение чарта. Джонни Федук с треком «Лето» теряет 6 пунктов и отправляется на 12-ю строчку.

0: Русское радио.
1: Ну а в шаге от десятки лучших остановился лирик «Аутентичная».

тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем смело, очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина и Сергей Лазарев «Happy End».

0: Радио.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим совсем скоро. Ну а пока 10-е место главного чарта страны. DJ Goja, Джейсон Дерула.

Плюс 4 пункта за неделю и на 9-ю позицию поднимается Мэри Гу с песней «Настоящие». Кстати, певица совсем недавно побывала у нас на острове как гостья частного мероприятия и, надеемся, была очень рада услышать свои треки на русском радио «Кипр».

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А бронзовые финалисты прошлонедельного чарта Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End» отныне звучат на 6-м месте кипрской двадцатки русского радио.

Ну а мы тем временем добрались до пятерки лучших. Пятое место и плюс 5 пунктов за неделю. Вот такой вот мощный прорыв у Temper City Self-Aware.

Главный музыкальный бриллиант чарта от Севиль. Артика и Асти в плюсе на 3 позиции и отныне занимает 4-ю строчку.

0: Рэперская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Ну а музыкальный пьедестал русского радио Кипр на этой неделе звучит следующим образом. Третье место и газуем вместе с Юлией Зиверт.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: забирают лидеры прошлонедельного чарта. Шакира, Burn Boy, Дай Дай. Ну а кто же победил, узнаем через пару моментов.
1: Русское радио Кипр. 20 лучших песен эфира.

0: Кипрская двадцатка.
1: Эта работа вдохновлена поэзией Серебряного века и рассказывает о любви, которая способна освещать путь даже в самые темные времена. Всего полтора месяца понадобилось группе «Айова», чтобы покорить кипрскую двадцатку русского радио. Композиция «Мы» — хит номер один.
2: «Мы»

0: Русское радио Кипр. 20 лучших песен эфира. Лучших песен эфира. Слушает весь остров.
1: Поздравляем команду с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой. Каждый раз по пятницам с 4 до 5 часов вечера. С повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Двадцатка лучших песен эфира. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Дарим два волшебных дня в «Мангос» в Лимассоле 3 и 4 октября. Скидка 20% на все товары. Розыгрыш ценных призов. Блюдо на гриле «Бройл Кинг» от шеф-повара Джеффри Хоффинса. И спецпредложения на товары брендов «Ниндзя» и «Шарк». Весь октябрь минус 20% на бесплатную доставку через «Бокснау» и онлайн-покупки по промокоду «Мангос10». Все условия на mangos.com.cy.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Попробовали вложиться в школы. Солнечная энергия сэкономила Европе 37 миллиардов евро на газе. Далее подробности. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбус провел прощальную встречу с послом Израиля Орином Аноликом, который завершает работу на острове, сообщает Sigma Live. Как говорится в публикации МИД Кипра в соцсети X, министр поблагодарил дипломата за преданность делу и вклад в развитие стратегического партнерства двух стран. Анолик был назначен послом на Кипр в августе 2021 года, и это его первая должность в ранге посла. Греко-кипрские и турко-кипрские учительские профсоюзы выступили с совместным заявлением ко Всемирному дню учителя, который отмечается 5 октября. Они призвали обеспечить всем детям право на качественное образование и вкладываться в государственные школы, достаточный штат, ресурсы, справедливую зарплату и безопасную среду. Профсоюзы отдельно отметили, что и на Кипре, и в мире среди учителей больше женщин, чем мужчин. При этом многие учительницы, по их словам, сталкиваются с дискриминацией. Бурный рост солнечной генерации помогает европейским домохозяйствам пережить подорожание газа, вызванное конфликтом в Иране. Благодаря солнечным электростанциям Европе удалось сократить импорт газа и сэкономить 37,4 миллиарда евро, пишет ink.com со ссылкой на новый анализ отраслевой ассоциации Solar Power Europe. Также, по данным Евростата, во втором квартале этого года 54,1% электроэнергии в ЕС дали возобновляемые источники. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Ну что, солнечный Кипр, после дождичка и в четверг, и в пятницу всем большой привет. Сегодня остров решил нас еще раз хорошенько полить сверху. Дождь практически весь день, так что у кого вчера была тусовочка-вечеринка в Трахоне, надеюсь, вы успели погулять, повеселиться. Ну и ничего важного, конечно же, не оставили под открытым небом. Кстати, рассказывайте, как вообще у вас все прошло? Что там было интересного, что прикупили, что вообще нашли такого, после чего дома пришлось объяснять, что это совершенно не необходимая вещь в доме. Я вот вчера на это мероприятие, к сожалению, не попал, так что рассказывайте, буду читать и по-хорошему вам завидовать. Хотя чего ж тут скрывать, я вчера весь день проспал. Так что формально я тоже провел вечер, очень даже насыщенно, просто мероприятие называлось совершенно по-другому. У микрофона Гоша Романов, и сегодня пятница, друзья, значит, пора отдыхать, пора домой. Поехали вместе по этому маршруту.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Откопал я, значит, новости для всех тех, кто хочет качаться, но при слове «спортзал» вспоминает, что вообще-то сегодня очень важное дело – полежать. Ну, как минимум для меня. Помните, как у Чехова было? История моя начинается, как и начинаются все хорошие истории. Был я, признаться, выпивший. Правда, выпивший креатин. Как всегда, ученые решили провести эксперимент. Интересно, сами ученые это делали или нет? Что будет, если принимать креатин без тренировок? Действительно. Они обнаружили прибавку безжировой массы примерно 0,5 килограмма уже за первую неделю. Неплохо. Понятное дело, что это не значит, что мышцы внезапно начали, да, как-то магическим образом расти от одного порошочка. Креатин может увеличивать содержание воды в мышцах, поэтому цифры на измерениях растут не обязательно потому, что вы за неделю отрастили как-то новую мышечную ткань. А вот когда креатин сочетают с силовыми тренировками, конечно, картина становится гораздо ярче, что ли, интереснее, потому что именно тренировки остаются главным стимулом для роста этих самых мышц, а креатин может дополнительно помогать силой и набором безжировой массы. Так что схема «купил креатин и лежу на пляжу» пока не работает, хотя идея замечательная, но, к сожалению, пока придется все-таки встать. И, как говорится, мотивацию нужно поднять, ведь кто, если не мы.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
3: Незабываемо.
2: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Не в моих правилах без дела сидеть. Пойду прилягу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Культурный код.
1: Итак, куда же мы сегодня с вами отправимся? Я тут нашел в Никосии один музей, где можно побыть ребенком и смело сказать: «Расскажите-ка мне сказку». Да и в целом, всей семьей съездить будет одно удовольствие. И дети узнают что-то, кроме вот этих хаги-ваги, слендеров, лабубу, вакуку. Господи, что же там только... чего только нету. Хотя, я помню, в детстве вообще очень даже фанател от гремлинов, если помните таких существ с большими ушами. Так что детей тоже можно понять. Вы только вспомните вот этот мультик «Ух ты, говорящая рыба» или «Большой ух». Там же вообще сумасшествие какое-то. Ни с каким современным трендом даже рядом не стоит. Но не суть. Что-то я упал в ностальгию. Это мы с вами успеем сделать попозже. А пока культурный код пройдет по цепи прямиком в музей сказок. Он находится в старом городе на улице Гранику. И это не музей, где ходишь просто между витринами, стараешься не дышать на экспонаты. Здесь собирают сказки, легенды, мифы и, что немаловажно, устные истории с достаточно редкими книгами, иллюстрациями, даже интерактивные экспозиции имеются. Очень круто, очень круто. Кстати, некоторые вещи здесь буквально оживают. В одной из экспозиций есть такие специальные датчики. Ты выбираешь предмет, и он запускает проекцию на стене, на потолке. Пол, конечно, тоже становится частью вот этого всего волшебства. Добавляется музыка, начинается рассказ, связанный с этим предметом. В общем-то, музей реагирует на тебя. Зашел посмотреть сказку и в прямом смысле посмотрел. Мне, в принципе, нравится сама идея. Круто ведь. Место посвящено историям, которые раньше передавали из уст в уста. Ну а теперь к ним еще и подключили современные технологии. Так держать. Вот, мне кажется, AI для этого и должен был придуман быть. Причем музей находится прямо в Никосии, в старом особняке на улице Гранику. Так что, если будете гулять по Никосии, думаю, однозначно стоит заглянуть. Отмечаем на карте, а также не забывайте отмечать RussianRadio.cy в Instagram.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения. Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Понять и простить.
7: Наши любимые зумеры, кажется, начали что-то подозревать, мол, диплом сам себя на работу не устроит. Сейчас все чаще обсуждают странную ситуацию. Молодым людям без высшего образования стало как-то проще находить работу в некоторых сферах, особенно там, где нужны рабочие специалисты. А вот у выпускников вузов с поиском первой работы возникли дополнительные сложности, особенно в профессиях, где часть задач теперь может выполнять та самая ИИ. И тут у зумеров, конечно, появляется очень практичный такой вопрос. А 4 года учебы – это точно единственный путь к нормальной жизни? Я, честно говоря, даже и не знаю, потому что пока один человек пишет резюме, молодой специалист, там, готов развиваться и так далее, другой уже чинит кондиционеры, устанавливает оборудование, получает зарплату и строит планы на будущее. Причем это не история про то, что образование больше не нужно, нет. Данные по рынку труда в целом, они показывают, что выше образование по-прежнему связано с более низкой безработицей. Просто, как сказать, у зумеров отношение меняется, да? Зумер вполне может посмотреть на профессию и поспорить, не знаю, спросить даже, не престижно ли это, а сколько платят и насколько сложно меня заменить. И знаете, вопрос вполне по делу. Похоже, новое поколение постепенно приходит к этой мысли, что работа должна приносить деньги и не только красивое название должности в профиле, да, в Инстаграм, например. А в современном мире никак без этого, без мегазвучного названия твоей должности. Остается их только понять и простить. Ах, шти зумеры.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
8: Новая песня на русском.

Продолжая тему зумеров, как бы кто ни говорил, но это новое поколение, друзья, которому прошлое во многом, в принципе, даже уступают. Например, у них сильно развита интуиция. Да, даже такие исследования делали, вот мне больше интересно, а чем они ее измеряли. Но история, в общем-то, вот в чем. Сын решил сделать своему отцу небольшой сюрпризик, купил ему 2 лотерейных билета. Причем сын знал абсолютно все необходимое для этого, какую лотерейную, именно марку, да, любит отец, и даже какие числа он обычно предпочитает. Купил 2 билетика, оба билета оказались выигрышными. Вот так вот интуиция и сработала. Каждый принес по 50 тысяч долларов, это я не знаю сколько в евро, наверное, 1085, но немало. Сын подарил всего 2 бумажных билетик каких-то, а папа получил сумму, за которую уже можно довольно-таки долго не объяснять семье, почему ты опять ничего не делаешь по дому. Да, отец признался, что раньше тоже выигрывал, но никогда настолько много, а тут сразу 2 главных приза. Вот так и бывает. После такого, мне кажется, отец наверняка уже не будет спрашивать у своего сына: «Сына, когда ты уже наконец найдешь нормальную работу?» Тут вопрос наверняка будет в другом. «Сынок, а ты сегодня опять мимо лотерейного киоска не хочешь пройти?» Мне кажется, сегодня тоже интуиция должна как-то помочь. Но, тем не менее, отличный подарок. Нужно радовать своих родителей.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Вот, друзья, еще один час по дороге домой проезжает мимо. Ну а прямо сейчас устроим такой информационный, что ли, забег, да, от Саши Данилова. Сегодня он расскажет, что Кипр технически уже готов к Шенгену. Дальше, как это часто бывает, все упирается в политику. То есть компьютерные системы готовы, документы готовы. Теперь осталось дождаться самого главного, чтобы люди договорились. Поговорим о возможных штрафах ЕС для Кипра из-за правил потребительского кредитования. Тема серьезная, поэтому тут лучше внимательно послушать Сашу. Саш, салютую тебе дважды. Подробнее ты все расскажешь уже через парочку минут. Ну а с вами мы услышимся уже в следующем часть по дороге домой. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а прямо сейчас полезная информация.
2: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
3: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
7: В принципе, на улице погода хорошая, если из дома не выходить.
8: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: остров технически готов к Шенгену, дело за политикой. Кипру грозят штрафы ЕС из-за правил потреб кредитов. Водохранилище Ларнаки и Фамагусты полнее, чем год назад. Далее подробности. Кипр выполнил все рекомендации Еврокомиссии и с технической точки зрения готов стать полноправным членом Шенгенской зоны. Осталось добиться политического согласия.

только в саму республику. Еврокомиссия дала Кипру 2 месяца на то, чтобы перенести в национальное право новую европейскую директиву о потребительских кредитах. Если Никосия не успеет, дело может дойти до суда ЕС и денежных санкций, пишет издание Инк. Мотивированное заключение – второй этап процедуры о нарушении. Кипр получил 1 октября вместе с 15 другими странами Союза. Законопроект в парламент пока не внесен. Задержку объясняют объемом работы. Под новую директиву придется менять сразу несколько законов. Все 4 водохранилища в районах Ларнаки и Фамагусты завершили гидрологический год с большим запасом воды, чем годом ранее. Такие данные Департамента водного развития по замеру на 30 сентября приводит Лемесосблок. В сумме 4 плотины держат около 10,5 миллионов кубометров воды, это примерно 20% их общей емкости. Год назад показатель составлял около 15%. Ситуация вместе с тем остается напряженной. Ни одно из водохранилищ не заполнено даже на треть. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Так, ну что, вечер набирает потихонечку обороты. У микрофона Гоша Романов, и я предлагаю сейчас проверить одну очень важную вещь. Вы уже поняли, чем сегодня будете заниматься? Что будете делать этим вечером? Потому что лично я, ну вот как-то у меня планы появляются где-то минут за 20, наверное, до того момента, когда их уже поздно строить. Все начинается как-то невинно. Сейчас домой приеду, поужинаю, потом что-нибудь придумаю, и вот это вот что-нибудь самое загадочное,

Часть плана. Иногда превращается в кино, чаще всего это какой-то хоррор с элементами триллера, а иногда просто в горизонтальное положение на диванчике. Вообще, не стоит забывать, что сегодня празднуется Всемирный день улыбки, так что улыбаемся всем по пути домой. Глядишь, и дорогу тебе уступят, а может, какая-нибудь красотка ответит улыбкой в ответ. Пятница как-никак. Улыбка идет с этим днем в комплекте перманентно. А значит, вечер можно спокойно оставить вечером. Едем вместе домой. Это шоу «По дороге домой».

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Я знал, я верил. Никогда такого не было, и вот оно снова произошло. Все любители шерстяных дождались научного подтверждения того, что владельцы котов и так знали, в принципе, всю жизнь. Ученые сравнили данные почти сотни стран, количество кошек, доходы населения, ВВП и расходы на здравоохранение и обнаружили некую связь. В странах с более высоким уровнем экономического благополучия люди в среднем чувствуют себя счастливее, и кошек там тоже чуть ли не вдвое заводят чаще. Вот и получается, что на человеческое такое счастье влияет не только зарплата, медицина, экономика. Есть еще такой шерстяной фактор, который садится посреди комнаты, смотрит на тебя, будто это ты у него живешь, и изредка щекотит тебя усами. Да, правда, исследователи говорят именно о связи между показателями, а не о том, что кошки напрямую делают людей счастливыми. Но мы-то с вами все понимаем. Мы-то с вами знаем, потому что если после тяжелого дня дома вас встречает кот, забирает все проблемы и дарит любовь, ну это уже какая-никакая терапия. Так что любовь к котикам, возможно, действительно делает мир лучше. Главное, чтобы кот не узнал, что его вклад теперь подтвержден наукой, глядишь, и стоимость аренды, что ли, квартиры придется обсуждать и делить уже с ним. А вообще, вы правильно выбрали остров. Какие там фьорды? Она хотела бы жить на Манхэттене, с Деми Мур делиться секретами. Все-таки Мур, да, это Деми Мур.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
9: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
10: Рекламная служба русского радио Кипр 2-5-5-8-8-180.

0: заветный пример месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Мне кажется, сейчас вот дорамы стали настолько популярными, что вот появляется, знаете, отдельный жанр дорама для работяг. Да что там, скоро они появятся. Они уже появились, такие жанры. Напомню или просвещу тех, кто не знал, дорама — это, по сути, такий азиатский сериальчик, чаще всего корейский, японский, китайский, даже тайваньский бывает. Но сейчас под дорамой чаще всего имеют в виду именно корейские сериалы. Обычно это романтика, какие-то отношения, драмы, иногда вообще жесткий хоррор. Например, вот с «Игра в кальмара», да, корейская дорама, хотя по жанру это больше триллер, драма, а не романтика. Так вот, одна корпорация выяснила, что смотрят этот жанр достаточно обширное количество людей, и решили снять свою дораму про работяг, причем в прямом смысле. Была, значит, позавчера анонсирована «Идеальная работа». Вот такой корейский сериальчик про человека, которому настолько нужны деньги, что он соглашается на подработку с очень подозрительно хорошими условиями. Ему предлагают зарплату от 50-кратного минимального почасового тарифа. Я думаю, тут любой человек с опытом работы уже понимает, что если тебе обещают столько денег просто за одну смену, скорее всего, в вакансии есть какой-то мелкий шрифт, очень мелкий шрифт. По атмосфере сериал уже сравнивают с «Игрой кальмаров» или «Разделением». Только здесь вместо корпоративного офиса и диких каких-то игр нам предлагают знакомую до боли тему. Человек просто хочет заработать денег и закрыть долги. Ну, дальше выясняется, конечно, что подработка может оказаться последней в его жизни. Компания, которая сняла данный сериал, обещает мистический хоррор, странные задания, рабочие смены, после которых фраза такая, знаете, ну, зато хорошо платят, начинает как-то звучать совершенно иначе. Вот, так что можно посмотреть. Напомню, сериальчик будет называться «Идеальная работа». Наверняка уже первые серии вышли. Хотя вот я не люблю сериалы за то, что нужно ждать выхода новых серий. Вот как только выйдут все серии, тогда и пойду смотреть этот жанр дорамы.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Back to the...
7: Я тут на днях созванивался с друзьями детства, вспоминали былое, прошлое, и у меня тут воспоминание такое всплыло. Швейная машинка дома. Вот у меня была такая, у друзей была, и ведь это не какая-то там маленькая современная машинка, которую достал, что-то построчил, убрал, какая там электронная, ничего подобного. Я помню, вот мама постоянно что-то подшивала на ней. Это была такая металлическая махина, тяжелая. Не мама тяжелая, конечно, мама как раз-таки управляла с ней прекрасно, а вот у машинки был стол такой, железный корпус, внизу это огромная педаль-качалка, мама садилась, начинала шить, и все, в квартире вот это открывается швейный цех какой-то. Надо брюки укоротить, пожалуйста, что-то порвалось, не грустите, товарищ, сейчас уладим беспредел, 5 минут и вещь снова в строю. Ну, у нас уж их мам какая-то вообще была отдельная экономическая программа. Купили одежду, замечательно, порвалась, починим. Не подходит по длине, мы подошьем, вышла из моды. Зато ткань хорошая, оставляем, не выкидываем. Ведь машинка была не для красоты, в общем-то, да, она реально работала. Иногда даже казалось, что эта штука переживет всех нас и еще будет подшивать брюки нашим внукам. Особенно мне нравилось, вот как все это выглядело со стороны. Мама так сосредоточенно шьет, нога качает педаль, и никто не объясняет, что происходит. Просто дома есть человек, который умеет это делать. Сейчас, если оторвалась пуговица, ну, я сначала смотрю, знаете, как-то на нее, что ли, с укором, потом ищу, куда ее положить, чтобы потом пришить, а потом никак не наступает. А вот наши мамы в свое время могли взять даже вещь, которая уже вроде бы отслужила, и дать ей еще несколько лет жизни. И ведь реально, гайс, раньше вещи часто служили дольше не потому, что не ломались, а потому, что рядом был тот самый человек, кто умел их починить. И где-то в этом воспоминании до сих пор слышится та самая строчка такая. Всем мамам, в общем-то, спасибо за подшитые брюки, за спасенные рубашки и за то, что в доме всегда находится и находился, как минимум, тот человек, который мог что-нибудь исправить, даже если это были не брюки, даже если это были мы сами. Клево было. Я бы даже сказал, нравится мне.
8: Новая песня на русском.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Да, очень странно, но, кажется, мы постепенно подходим к моменту, когда вот это вот, знаете, переделать ребенка такая функция перестает быть шуткой про вот немалоизвестную игру Sims. В общем-то, американский биотех-стартап хочет исследовать редактирование генома человеческих эмбрионов, чтобы в будущем предотвращать наследственные заболевания еще до рождения. Ничего себе, не замахнулись. Хотя неудивительно, с появлением современных технологий. Но вот, в общем-то, основательница компании — это бывшая жена ученого, который в 2018 году уже провел эксперимент с редактированием эмбрионов. Тогда появились первые генетически отредактированные дети, а сам ученый получил тюремный срок. Да, теперь я даже не знаю, как реагировать на эту ситуацию, какой ужас. Но говорят, мол, сейчас исследователи работают только с эмбрионами, которые не имплантируют. Идея — научиться исправлять какие-то опасные генетические мутации, а не создавать детей, так скажем, ну, по каталогу, что ли. Но вместе с медицинскими перспективами здесь огромный вопрос. Вот, а где начинается лечение болезни и изменение человека под наше представление о том, каким он должен быть? Тут двояко, честно говоря. Дурное дело не хитрое. Понятное дело, что все на благо человечества. Но и в Бога играть — это тоже занятие, так скажем, не из лучших. Потому что однажды технология может позволить родителям выбирать не только имя, да, ребенка, но и какие-то другие параметры. Да уж, где в этой истории должна проходить граница? Вопрос, наверное, на который наука тоже пока ищет ответ. А как вы считаете? Пишите свои шоковые реакции. Уверен, что они будут именно такие. 4 9 105 7. Почитаем, посмотрим.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: «Вечерняя переключка».
1: Вот мы добрались до этого момента. Пятница. Завтра отдых. Это довольно весомый аргумент. Если вы здесь впервые, это «Вечерняя переключка». Несколько минут, когда мы никуда не торопимся. Мы всю неделю что-то делали, решали, отвечали, ехали. А сейчас нужно все это забыть. Просто идем домой. Выдыхайте. Для выходного дня не нужны какие-то духовные практики. Всего несколько секунд. Представьте, вам никуда не нужно. Ни прямо сейчас, ни сегодня, ни завтра. Разрешите себе в этот маленький кусочек вечера все, что душе угодно. Сегодня можно. Спасибо, что были с нами. Дальше нас ждет «Глянец», сделано со вкусом с Яной Соболевой и Саша Данилов с актуальными новостями. С вами же услышимся в понедельник. Хорошего пути, волшебных выходных.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Если тебя знают с хорошей стороны, не крутись.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске посол Израиля покидает Кипр после 5 лет работы. Учителя обеих общин потребовали вложиться в школы. Солнечная энергия сэкономила Европе 37 миллиардов евро на газе. Далее подробности. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбус провел прощальную встречу с послом Израиля Орином Аноликом, который завершает работу на острове, сообщает Sigma Live. Как говорится в публикации МИД Кипра в соцсети X, министр поблагодарил дипломата за преданность делу и вклад в развитие стратегического партнерства двух стран. Анолик был назначен послом на Кипр в августе 2021 года, и это его первая должность в ранге посла. Греко-кипрские и турко-кипрские учительские профсоюзы выступили с совместным заявлением ко Всемирному дню учителя, который отмечается 5 октября. Они призвали обеспечить всем детям право на качественное образование и вкладывать

Европейским домохозяйствам пережить подорожание газа, вызванное конфликтом в Иране. Благодаря солнечным электростанциям Европе удалось сократить импорт газа и сэкономить 37,4 миллиарда евро, пишет Inc.com со ссылкой на новый анализ отраслевой ассоциации Solar Power Europe. Также, по данным Евростата, во втором квартале этого года 54,1% электроэнергии в ЕС дали возобновляемые источники. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 14. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых, покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Измученный диваном, я выбился из сил.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Лента Кипра. На сайте

0: хочется чего-нибудь вкусного.
1: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
0: Все.
1: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
0: Стритфуд?
1: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
0: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
1: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
0: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
2: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе. Не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку. А после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milk's Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milk's Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Радио Монте-Карло Кипр.
6: Ваш безупречный вкус.
7: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
9: Пришел, спасибо. Ушел, большое спасибо.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς

okay. That just means there's more for me.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Звук поставим.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.